0: каждый год смотрю, думаю, да ну, обман, обман. Лена так, пишет.
1: Кого еще поздравим?
0: Поздравьте, пожалуйста, меня и мою сестру-двойняшку Ирину с днем рождения.
1: Лена, Ира, поздравляем.
0: Смотрите, вот два сообщения, а уже четыре именинника. Ну, это какая-то фантастика.
1: Потрясающая пятница. Наполним ее общением, поздравлениями и подарками, и важными словами, и напоминаниями о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
0: Именно в «Гемотест» можно пройти чекап X6. Это скрининг организма, который помогает проверить работу печени, почек, щитовидной железы, выявить скрытые воспаления, определить уровень сахара в крови, а также узнать, насколько организм подвержен стрессу. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
3: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
4: Слышали? В «Гемотест» обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: В

0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон Информбюро.
1: 07:08 на часах. Давайте общаться, друзья. Полистаем календарь событий этого дня и выходных. Подкинем поводы для разговора, а тема для разговора уже в сети.
2: Сейчас мы сделаем небольшую паузу для того, чтобы рассказать об итогах вчерашней игры нашей хоккейной Сибири. Мы вчера с Акбарсом, сражались. По булитам, правда, проиграли.
1: Да. Маненечко не хватило.
2: Как будто бы да. 27 сентября, а это, между прочим, послезавтра мы играем с Локомотивом домом.
1: Домом. А потом поедем на выезд домом.
2: Мы исправимся. Я надеюсь, мы исправимся. А что касается праздников, давайте смотреть. Сегодня можно отметить Всемирный день фармацевта.
1: Поздравляем всех, кто нам вот предлагает.
2: Мне кажется, недавно был
1: аналоги подешевле.
2: Какой-то российский был тоже день фармацевта. Мне интересно, какой. Давайте так. Я сейчас обращусь к фармацевтам. У вас когда профессиональный праздник? Потому что, вот, например, дней радио тоже есть несколько в году. Но для нас вот конкретно 7 мая. А вот у фармацевтов когда официальный праздник?
1: Или вы рады любому празднику и всегда празднуете? Макс, Телеграм, СМС 983-510-107. Пожалуйста, напишите.
2: Завтра, в субботу, отмечается день встречи со старыми друзьями.
1: А с молодыми нельзя,
2: с новыми,
1: да?
2: Не надо, да. Вот только со старыми, пожалуйста. Новых оставьте на воскресенье, например. Дальше поехали. В воскресенье, кстати, отмечается день машиностроителя.
1: Ты знаешь, что сейчас будет.
2: Генераторы,
1: это роторы, это статоры. Поздравляем всех, кто причастен к этому празднику, особенно научно-производственное объединение ЛСИП. Привет вам.
2: Всемирный день туризма отмечается в воскресенье.
1: Это я люблю.
2: Когда уже туристический сезон,
1: правда, воскресенье,
2: летний заканчивается.
1: Куда я могу пойти в воскресенье? В какой турпоход? До магазина и обратно только.
2: Для меня туризм — это какие-то выезды за пределы.
1: Пункт выдачи заказов могу еще посетить, Юль. Жду не дождусь.
2: И также воскресенье — день воспитателей и всех дошкольных работников
1: родные,
2: России.
1: Родные, любимые наши, мы поздравляем вас.
2: Кстати, на эту тему мы будем сегодня с вами общаться, но об этом чуть позже. А пока давайте к именинникам сегодняшнего дня.
1: Музыкальным особенно, да. Я люблю музыку.
2: Николай Тимофеев. Это экс-участник группы «Дискотека Авария». Помните, его говорили? Этот волосатенький.
1: После
2: ухода которого из группы все сказали, что
1: никто не орет, не бегает, не суетится.
2: Все уже не то. Нет, суетится там как раз этот.
1: Другой.
2: Губастенький. Волосатенький, да. Губастенький и
1: у них была синергия какая-то общая, понимаешь?
2: Николай Тимофеев много песен написал, на самом деле, хитовых у «Дискотеки Аварии». Аврил Лавин, также певица, день рождения отмечает. Ани Лорак и Наталья Власова.
1: Я у твоих ног. Послушаем, кстати, Наталью Власову.
2: Что касается темы, которую мы сегодня с вами решили обсудить, так уж случилось, что в воскресенье отмечается День воспитателя. Мы решили выяснить, друзья.
1: Пойдемте в детский сад.
2: Давайте узнаем. Детский сад – самое лучшее, что в нем было. Сегодня, кстати, в нашем голосовании, в нашей теме могут с легкостью участвовать как взрослые, так и те, кто детский сад посещал буквально недавно или сейчас посещал.
1: В голосовании нажимаю свой вариант.
2: Так,
1: это
2: давай.
1: Же первая любовь, ты что? Я не могу. Сончас, я не проголосую за Сончас, мы его не любили.
2: Мне кажется, в детском саду вообще не любили никогда.
1: Воспитатели? Нет, у меня были какие-то прям очень строгие воспитатели. Не буду голосовать, хотя очень всех люблю.
2: А я как раз за этот вариант.
1: Но за Аленку Симоновскую. Я ей за кабинкой руки целовал. Ой, что было? Больше ничего, правда, не было. Это же детский сад.
2: Я детский сад любила, кстати, на удивление. Во-первых, я любила воспитательниц, у нас их было две. Но одна просто хорошая. А другая, такая прекрасная, большая женщина. И все ее почему-то боялись. Внешне она выглядела, так. Но она действительно была такая жесткая. Но почему-то она меня любила. Она жила в соседнем дворе. И моя мама ее прекрасно знала. Они не подруги были, просто знакомые. И она всегда ко мне как-то так душевно относилась. И я вот сейчас, даже уже во взрослом возрасте, к сожалению, не вспомню, как ее зовут, но мама моя точно вспомнит. Воспитательница была классная, суперская, прям обожал ее.
1: Ну, я вот свои аргументы рассказал. Юлечка свои рассказала аргументы. Сончас, вы голосуете сейчас за него, он лидирует. Да мы не любили Сончас в детском саду. Мы его терпеть не могли.
2: Ну, не знаю, может быть, если рассуждать...
1: Это вот сейчас нам не хватает. Во взрослой жизни.
2: Мы же во взрослой жизни не ходим в детский сад, да? Поэтому давайте вот, когда мы ходили в детский сад, вот что там было самое лучшее? Не рассуждайте с точки зрения взрослых родителей маленьких детей. Да и тем более, мне кажется, что... Нет, Сончас точно не был.
1: Самое лучшее еще
2: было
1: в детском...
2: Это было самое нелюбимое.
1: Знаешь, самое лучшее в моем детском саду было, что он прям вот во дворе. Вот прям дом мой, подъезд, и сразу практически через футбольное поле калитка.
2: Это огромный минус был.
1: Почему?
2: Точно так же, у меня за домом детский сад был.
1: Мне кажется, я подольше спал, меня сонным приносили, я только там просыпался.
2: Нет. Плохо, когда ты выходишь на прогулку, видишь
1: дом... А папа на балконе, который сказал,
2: да,
1: я сегодня поздно,
2: да,
1: тебя заберу.
2: Да,
1: было
2: именно
1: дело.
2: Так.
1: Согласен.
2: Вот это вот страдания были, понимаешь? Поэтому
1: но
2: нет, я
1: это
2: в плюсы не отнесу.
1: За первую любовь.
2: Друзья, теперь вы рассказываете. Детский сад, самое лучшее, что в нем было лично для вас. Присоединяйтесь к нам.
1: Макс, телеграм 983-510-107. СМСки можно писать. А также заглядывайте в группу ВКонтакте и в наши Макс и телеграм-каналы.
2: Кстати, вы можете записывать нам аудиосообщение, если нет возможности,
1: да, это мы
2: писать
1: любим
2: руками.
1: Но
2: после
1: не на две
2: минутки, послушаем.
1: Так, коротенечко. Да. Да? И форточку закройте, когда будете аудио записывать
2: это
1: в машине.
2: Это ты мне так обычно говоришь.
1: Не, я не про рот, я про реально про окно.
2: Ну а голосование действительно идет в наших соцсетях. Присоединяйтесь уже через 3 минуты. Первый сообщение будем читать.
1: Ну и самое приятное, закончу я свою историю.
2: Ну-ка.
1: Ты не поверишь, Юлечка, мы до сих пор с Аленкой общаемся. Сколько прошло лет? Да?
2: Много.
1: Очень много.
2: Но...
1: Да.
2: Но, да. А любовью-то так и не стало, понимаешь? Ну, такой,
1: но
2: во взрослой жизни.
1: Зато дружбу сохранили, понимаешь?
0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информ.

0: Радио Юнитон в мире погоды.
1: О, ну как же классно, мы сейчас в воспоминания окунулись музыкальные, да? Наталья Власова, именинница этого дня, этих выходных. Ну а у нас воспоминания сегодня еще и про детский сад.
2: Так как в воскресенье отмечается день
1: работников дошкольного образования,
2: мы решили, ну, в такой прекрасный праздник, грядущий вот буквально, поговорить о том, что было самое лучшее в детском саду.
1: Тогда, не сейчас вот нам бы вернуть сончас, да? А вот тогда, что мы любили и кого любили, тут есть мои последователи.
2: И не только у тебя,
1: да,
2: кстати, мы почитаем.
1: Да, была девчонка любимая.
2: Ну, давайте. Екатерина написала, как ни странно, но сончас и запеканка, это святое. Ну, смотрите, сончас, мы тут уже сказали, да, мы с Артемом не поддерживаем, мы не любили сончас, а запеканка, и причем
1: еще и
2: несколько человек нам про нее писали, вот Ирина тоже пишет, творожная запеканка, это лучше.
1: Я не знаю почему, но вот у нас родители не готовили дома, мама, не папа,
2: творожную запеканку.
1: Ну, и казалось, что это лучшее, что может быть на свете в меню детского сада.
2: Я вообще не помню, честно говоря, еду, кроме, пока мне Анастасия вот не написала нам сообщение, в садике самое приятное был, это полдник. Хороший полдник, когда давали чай с булочкой, особенно с сахарной или с посыпушкой.
1: Да.
2: Вот я, кстати, тоже вспомнила, что на полдник всегда это было вкусно. В обед тебя заставляли там то какой-то суп, то еще что-то есть. Ну, такое серьезное. А мы же в детстве как-то не сильно любили вот эту вот еду. Нам сладенькое подавай.
1: И день вот
2: про полдник точно.
1: Удачно.
2: Давайте еще, что нам тут пишут. Владимир написал. Самое лучшее в детском саду, это когда родители тебя забирали пораньше.
1: О, да, точно.
2: Вот именно не вовремя, а пораньше.
1: Да, да, Владимир. А когда последним, предпоследним вообще обидно было.
2: Причем ты всегда такой гордый, когда за тобой пришли пораньше.
1: Да.
2: Ты идешь такой, да, вот примерно с такой
3: забрали.
2: Реакцией. Дальше Наталья написала, а я не любила детский сад. Ну, не нравилось мне там прям совсем. Понимаешь, то есть Наталья наверняка в нашем опросе проголосовала за то, что ей ничего не нравилось в детском саду.
1: Да, нажимайте голосование в группе ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале.
2: Ну, вот у Алексея, например, там девочка классная была.
1: Девочка классная была.
2: Вообще. Ну и еще давайте, тут как-то еда нас зацепила, не знаю, то ли... Я поняла, мы просто вот сейчас во взрослой жизни мы... часто любим поесть и поспать. Поэтому мы сейчас даже воспоминания из детского садика тоже связаны с этим. Ирина пишет, самое любимое в детском саду это пельмени.
1: Это что за барство такое?
2: Я вообще нам никогда не давали.
1: Ну, и что?
2: Так вот, их давали очень редко. Я съедала сначала мясо, а потом тесто. Так мне казалось, у меня больше всех пельмешек. Ну вот, понимаешь, это же то, что вот первое всплывает в голове,
1: круто,
2: да?
1: Крутые воспоминания.
2: Почитаем еще ваше послание, но если говорить про голосование, то сейчас по-прежнему сончас на первом месте. Хотя вот мы его так под вопросик ставим, да?
1: Да, догоняют прогулки, любимые воспитатели, еда и игрушки.
2: Посмотрим, что будет дальше. Голосуйте, высказывайте, все подробности в наших социальных сетях. Ну и давайте буквально пару слов о погоде на выходные.
1: Ну, начнем с дня сегодняшнего. В эту пятницу в Новосибирске дождь и всего лишь 11-13 градусов выше 0.
2: Ну, я тебе так
1: скажу, как сейчас 11.
2: Вот, примерно такая же погода и будет. Ничем погода не будет отличаться в выходные. Единственное, что, ну... Днем хотя бы в большей степени преимущественно без осадков. В субботу-воскресенье днем плюс 10, плюс 12 градусов. Ну и посмотрим на понедельник, да, нам же в понедельник же тоже выходить.
1: Да, выходить.
2: А там то же самое, что и в выходные будет. И как сегодня. В общем, запомнили сегодняшнюю погоду, вот все то же самое.
1: Ну ерунда, ну, а можно вот как вчера хотя бы
2: нельзя.
1: Так вот продлить вот это?
2: Нет, нельзя.
1: Завтра мне на улице весь день сидеть.
2: Так будет предварительно
1: ходить.
2: Во вторник.
1: Как вчера?
2: Как вчера.
1: А спасибо, во вторник уже не надо.
0: В мире погоды. Реклама. Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP. Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+. Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов. Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
7: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГР НИП 324-547-60-020-3505.
2: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
3: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
4: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
5: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Колбаски-гриллинки. Риеты изысканные, да пончики мясные.
7: Что? Что это?
8: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт». Для людей с широкой душой.
9: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
10: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
9: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
12: ФМ 107.

0: Звездный прогноз на радио Юнитон. Первый утренний для вас.
1: Друзья, пятница пришла. Хочется узнать, как прожить ее в плане звездных предсказаний. В первом утреннем шоу «Гороскоп». Погнали.
2: Ну давайте, овны. Любовь к приключениям приведет вас к интересному знакомству. Веселье и оптимизм притянут нужных людей, так что смело говорите «да» любой затее, которую
1: вы затейники
2: вам будут
1: сегодня
2: предлагать.
1: Овны.
2: И сами затевайте что-нибудь.
1: Далее, тельцы, пожалуйста, бросить все и уехать на время. Так начинается гороскоп с вопросов для вас. И звезды отвечают, почему бы и нет. Дела передайте другим или перенесите и рваните туда, где ждут приключения.
2: Приключения овнов.
1: И затеи.
2: Вы там затейниками организуетесь.
1: Ага, понятно.
2: Близнецы, а у вас сегодня очень деловой день. Ну, пока другие развлекаются, да? Вы на пике активности. Предлагайте идеи, пробивайте проекты, находите контакты. Если руководство заметит и оценит вас, то предложит что-то интересненькое и прибыльное. Поэтому работайте, демонстрируйте,
1: ну, кто-то же должен. У кого-то приключения и затеи, а близнецы работают.
2: Да.
1: Далее, раки. Вам сегодня как-то будет обидно.
2: Ой.
1: Кто-то неудачно выскажется о вашей работе, пошутит про хобби или заденет ваших друзей. Короче, разозлит вас это очень сильно. Чем
2: что
1: это все закончится?
2: Что с этим делаете, да, звезды не говорят.
1: Мы не знаем, но будет обидно.
2: Львы, день сведет вас с людьми, которые давно пропали из виду. Вы удивитесь, как легко и интересно рядом с этим человеком, как у вас много общего. Единственное, о чем пожалеете, это об упущенном времени. Это классно.
1: Но, да.
2: Ну, классно,
1: время
2: в смысле,
1: не
2: что
1: вернуть.
2: Встретились, да.
1: А вот сейчас надо воспользоваться и напитаться общением и энергией друг друга. Далее, девы, у вас прекрасный день. Вас хвалят, ставят в пример, вами гордятся, к вам идут за советами, но и по этому поводу вы довольны и горды собой.
2: Называется, подчеркните, что вам нужно. Надо тебе, чтобы к тебе за советами приходили?
1: Да заходите, пятница же.
2: Ну ладно,
1: открыто.
2: Я зайду к тебе. Можно войти?
1: Да, открыто, говорю, заходите.
2: Весы. Мысли материальны, пожалуйста, об этом не забывайте. Особенно это актуально для сегодняшнего дня. То, что скажете, неожиданно материализуется. И не факт, что это будет что-то хорошее. Поэтому следите за тем, что транслируете в космос.
1: Как
2: пожалуйста.
1: Корректно звезды говорят, следите за тем, что говорите.
2: Да. А почему бы сегодня вот не думать только о хорошем?
1: Юля, скорпионы. То, что тревожило, наконец-то начнет налаживаться. Вы пока даже боитесь думать об этом, но на душе станет радостно, это точно. Одежда на тебе высохнет сырая, Юля брякнулась в лужу сегодня. Поэтому все налаживается.
2: Что ты всем рассказываешь? Я хотела про свой позор никому не говорить.
1: Ну что есть, то есть. Налаживается же, ну.
2: Ну налаживается, да, высыхает одежда. Стрельцы, у вас сегодня физически тяжелый день. Обычная тренировка измотает, работа вытянет все силы, даже разговоры будут даваться вам с трудом. Минимизируйте расход сил, причем как физических, так и душевных, а то как-то день-то тяжелый будет.
1: Да, да, и у козерогов, знаете ли, вообще на контрасте все у них хорошее и спокойная пятница. Никаких напряжений, мысли собраны, рассортированы и есть четкий план. Это потому, козероги, что вы действуете системно.
2: Вот молодцы, все разложили по полочкам и работаете. Водолеи, а вам хватит переживать о том, что когда-нибудь будет. Живите настоящим, настаивают звезды, работайте просто над будущим, ну, в плане, вот, подумайте об этом. Что заложили, то и получили. Вот примерно так сегодня действуйте. Главное, переживать не нужно. Вы что переживаете-то?
1: А у рыб отличный день для резюме, собеседований и поиска новой работы. Звездам кажется, что вы засиделись. Пора попробовать что-то новое, даже если придется учиться и менять все.
2: Не, ну главное, чтобы там, знаете, с перспективой было. Ну не
1: ну,
2: так,
1: конечно,
2: что
1: надо
2: сменить
1: так.
2: Шило на мыло.
1: Пошел, нашел, шило.
2: Победил.
1: Шило нашел, думаешь, о, мое, откуда выпало, сами понимаете. Поэтому больше радости и оптимизма всем и каждому.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 7:36 в Новосибирске. Здесь на радио Юнитон обязательно напомним о погоде. Пригласим вас поиграть, но сначала...
2: Но сначала давайте поздравительное сообщение от Полины. Она просит поздравить свою подругу Кашураеву Полину. Ну, по крайней мере, так написано. С днем рождения... с рождением прекрасного сына.
1: Так.
2: Ее мужа Диму, естественно, тоже. Это уже второй сынок. Нам написали 3430. Ну, это... Имеется в виду вес.
1: Вес,
2: 51
1: да.
2: сантиметр – это рост. В час 56
1: случилось
2: сегодня это случилось.
1: Все.
2: Безумно,
1: Дима,
2: люблю и жду встречи и выписки.
1: Полина, мы вас поздравляем. Сыночка, крепкого здоровья. Ну и я тогда свое окружение поздравлю. Сергея Черемнова с Мариной, с женой поздравляю с рождением доченьки Есении.
2: Тоже сегодня?
1: Вот, буквально позавчера.
2: Ну, это позавчера уже. Но так человеку
1: все,
2: уже два дня,
1: они
2: ты
1: все
2: что?
1: Имя выбирали. Я же теперь уже точно говорю, Есению Черемнову с рождением поздравляем.
2: Ну, а поздравлять будем также победителей игры «Операция подмена» через несколько минут. Будем менять музыку, будем создавать новые хиты.
1: Это мы моем практикуем.
2: Ну и, естественно, подарки будут вкусные, поэтому будьте наготове, мессенджеры вам для участия пригодятся.
1: Ну и ловите погодные данные. В эту пятницу в городе дождь, ветер северный, порывы до 12 метров в секунду. Сейчас за окном.
2: Около плюс 11 градусов.
1: Ну, днем так и будет 11-13. Ни то, ни сё. Так себе
2: история. Ни вашим,
1: история.
2: Ни нашим.
1: Да. Ну, а мы все равно пляшем.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением. Нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы. Ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Текст загружен.
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена». В первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Гекель А». Безумно крутая шаурма.
4: Подарки для вас, друзья. Вкусные, классные, безумно крутая шаурма угощает. На кону в игре «Операция подмена» сертификат на 1000 рублей.
5: Ну, не просто угощать, там накормить можно,
4: конечно,
5: знаете,
4: от души. Конечно, это мы проверяли. Пуш рекомендует.
5: Ну и как, друзья, понять, что пора на обед или на завтрак, или на ужин? Да очень просто. Аппетит становится безумным, а когда аппетит безумный, выбор очевиден. Безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма, безумно вкусно.
4: Давайте приступим и напомним правила игры. Мы берем песню известную, русскую, подменяем стиль музыки, настроение. Ну, и
5: не просто так же операция подмена,
4: даже
5: да, у нас?
4: Слова.
5: А вы пытаетесь отгадать, кто в оригинале поет эту песню. Сегодня в честь того, что мы грядет, вернее,
4: отмечаем
5: День воспитателя.
4: Да, День воспитателей и дошкольных работников. Мы сегодня попросили исполнить задание «Детский хор».
5: Ну и давайте слушать, друзья, свои варианты ответа. Вы присылаете вместе со своим номером телефона к нам в Макс или Телеграм на номер 8 983 510 107.
4: Кто поет эту песню в оригинале? Внимание!

0: игры, пробежимся по неверным ответам, а потом раскроем все карты. Готовы?
1: Итак, задание было следующая песня.
0: Выступает детский хор телевидения и радиовещания Советского Союза. Нет, тогда уже не было.
1: Нет, уже не было.
0: Российского
1: радиовещания.
0: Конец 90-х.

0: такое задание у нас получилось игривое.
1: И давайте напомним, что важно было прислать имя исполнителя, не название песни.
0: Вопрос
1: друзья.
0: Один. Кто поет эту песню? Из неверных вариантов Филипп Киркоров и Леонид Агутин, Андрей Губин, Влад Сташевский и даже группа А-студио прилетала к
1: ну,
0: нам.
1: Ну, а правильные ответы и ваших правильных ответов, конечно, было большинство. Это Мурат Насыров.
0: «Мальчик хочет в Тамбов». Услышим сейчас от начала и до конца.
1: Как написала наша слушательница, вот это вы вспомнили.
0: Вспомнили.
1: Давайте смотреть, кто быстрее всех вспомнил Мурата Насырова эту песню. И первый верный ответ пришел от нашего слушателя. Номер телефона заканчивается на 1309.
0: Примите наши поздравления и подарки. Вас угощает безумно крутая шаурма. Сертификат на 1000 улетает к победителю. Ну а мы вспомним Мурата, его творчество. Он навсегда в нашей памяти.

0: распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик Монако на Советской, 51.
1: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
2: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
3: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
4: Линолеум полукоммерческий. От 449 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263 19 54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
7: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Ависмед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Ависмед». Звоните 227-6-227.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила!
10: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
11: И зависти.
9: Значит, вместо обеда в «Приз».
12: Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
8: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный 4.0». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
14: Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
15: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.

0: круглосуточно.
1: И Безмирнова, Украина, 319-547-687-251.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Новосибирске 8 часов утра.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский». Дом

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
3: Идем на взлет, как ракета. Обратное отчет дали, друзья. У меня кошка во сне так разговаривает.
4: Я и кошка твоя. Вот мы.
3: Когда пледик мнет, там... Здрасте, кошки и котики.
4: Взлет демонстрировал.
3: Собачки и черепашки. Ну и люди разумные. Homo sapiens. Это Пуш. Мы стартовали в 6.55. Подкинули вам тему для разговора. И открываю новый час. Обратим внимание на ваши сообщения.
4: Мы решили... обсудить тему детского сада, потому что в воскресенье отмечается День воспитателя и дошкольного работника
3: точно,
4: в целом.
3: Точно, поздравляем.
4: И решили выяснить, ну раз уж праздник, давайте что-то хорошее вспоминать. Сегодня вот то, что нам в детском саду не нравилось, мы не вспоминаем.
3: Это другая будет тема.
4: Это как в следующий раз.
3: Что праздник портить, ну?
4: Сегодня выясняем действительно самое лучшее в детском саду, что было именно когда вы были в детстве. Не сейчас, вы думаете,
3: мечтаете,
4: ой, хорошо,
3: сон час,
4: да. Ну, давайте читать. Несколько человек нам вот, и Людмила написала, и еще наша слушательница написала, к сожалению, потеряла ее сообщение, про выпускные вспомнили. У нас не было выпускного.
3: Это сейчас вот мода последних десятилетий.
4: Как грустно мы
3: жили. А мы-то древние.
4: На максимум сделали это фотоальбом. Фотография, где вот там, я помню, он такой...
3: Я помню, как фотограф наш нас веселил. Он взял какого-то бегемота игрушечного. Идет бегемот. Ой, упал бегемот. Ха-ха-ха. И получались смешные фотографии.
4: А вот, кстати, Наталья написала, как-то раз в садик привели пони для фотосессии. Вот это был восторг.
3: Ничего себе.
4: Вот это прям ничего себе.
3: Да мне сейчас приведи пони, я тоже как в детском саду буду в восторге.
4: Роман нам написал, самое лучшее в детском саду было дрожжевой напиток. Мы сначала с Артемом, значит, задумались. Что это
3: потом
4: за дрожжевой
3: пошли,
4: напиток? Мы просто люди испорченные.
3: Нашли.
4: Это, оказывается, действительно, в СССР в детском саду давали такой витаминный напиток. Он, я так понимаю, на каких-то там специальных дрожжах делался.
3: Причем никто не пил.
4: Вот, а его не пили другие, а мне разрешали, пишет Роман, от 2 до 5 стаканов. Понимаете? Ну, прям даже захотелось попробовать, что там за такой витаминный напиток.
3: Нос зачесался.
4: Сейчас, да.
3: Но не о том, да.
4: Другие ассоциации. Давайте аудиосообщение от Антона послушаем. У него тоже есть свои воспоминания.
3: Запускаем в эфир.
5: Здравствуйте, дорогие ведущие. Хочу вам рассказать. Садик у меня был рядом с домом, поэтому мне очень нравилось это. Ходил я туда один, родители меня туда не водили. Там даже была специальная группа. Так, у детей, у которых родители работали по выходным, и даже в эти выходные я бегал туда, а дома не находился. И когда садик закрыли на ремонт, нас раскидали по разным садикам. Мне так не нравились эти садики другие, что мне пришлось сделать 2 побега. Сначала к одной бабушке, потом к другой бабушке. Домой я не убегал, боялся родителей.
3: 2 побега за плечами Антона.
4: Я так понимаю, что Антону, видимо, все нравилось в формате
3: детского
4: сада.
3: Да.
4: И еще, ваши сообщения, которые прилетают...
3: Макс, телеграм, смс 983-510-107. Также писать можно в группу ВКонтакте и в наших каналах. Там же в Макси Телеграме.
4: Вот, например, Олег написал, больше всего любил утренники, там давали настоящие подарки.
3: Ой,
4: же вот это. И
3: причем,
4: кстати, еще несколько человек Новый год вспомнили
3: из-за
4: костюмы.
3: Подарков мы терпели эти все мучения, в кого настолько не наряжали, но мы ждали подарок сладкий.
4: Это правда, ну так и было фактически. Самое лучшее, пишет Ольга, это дружба с соседкой по кроватке в тихий час.
3: Ага.
4: И я вспоминаю, мы же не спали вообще
3: да
4: практически.
3: Да, конечно, болтали. Ну где-то там, перед тем, как тебя будили, ты минут на 10 вырубался,
4: но уже
3: от безысходности.
4: Так, дальше. Еще написал Максим. Обожал музыкальные занятия. Мы там маршировали под пианино.
3: Да, было круто.
4: А я, кстати, не помню. Настолько вот перед утренниками обучали вот этим всем моментам. Всякие стишки, песенки. А там было прям такие занятия,
3: да? На регулярной основе же были, да.
4: Вот это память у меня как-то отшибло.
3: Возможно, там мне и понравилось, как музыкальный руководитель нажимает на клавиши, и я пошел учиться в музыкальную школу.
4: А, и ты вдохновился,
3: да?
4: Еще несколько сообщений вкусных, но вот как-то у нас отложилось из приятного что-то из еды. Например, Денис, ему больше всего нравились пирожки с морковкой.
3: А я и сейчас люблю.
4: Я не ела 100 лет с морковкой.
3: Я же привозил вот с пекарни.
4: О,
3: с рыбой,
4: да,
3: мы пробовали, с курицей.
4: Но это не то. Это, мне кажется, в детском саду немного другие
3: там
4: были.
3: Там было другое. Да и трава была зеленее.
4: Точно. Дмитрий написал: в детском саду нравились ватрушки с повидлом. В первую очередь объедалось тесто.
3: Да.
4: И только потом кругляшок с повидлом. Да.
3: Точно, точно, было дело.
4: Ну и, естественно, у нас продолжает лететь еда. Мы вспоминали неоднократно, сегодня вы, вернее, вспоминали, творожную запеканку.
3: Творожная была.
4: А вот нате вам, Ольга написала, самое хорошее — это запеканка из картофеля и фарша.
3: Правда, это вот царское блюдо. Блюдо было, Юль, у нас было.
4: Удивительно.
3: Это просто что-то было такое, что вау, ничего себе.
4: А еще мне понравилось сообщение от нашей слушательницы, от Ирины. Она написала: меня нянечка научила одевать пододеяльник и наволочки. Очень хороший, полезный навык. Прошло много лет, и я до сих пор с теплом вспоминаю вот именно этот момент.
3: Здорово. Пишите еще, друзья. Обратим внимание на ваше послание чуть позже. Но пока напомним о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатория «Гемотест».
4: И в лаборатории «Гемотест» можно пройти чекап X6. Это скрининг организма, который помогает проверить работу печени, почек и щитовидной железы, выявить скрытые воспаления, определить уровень сахара в крови, а также узнать, насколько организм подвержен стрессу. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
2: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
6: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
7: Слышали? В «Гемотест» обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вы слушаете радио «Юнитон». «Юнитон». «Юнитон». Радио.
8: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.
1: 8.13 в Новосибирске. Друзья, в первом утреннем поговорим о дорожной обстановке. Яндекс.Карты говорят, что 5 баллов затруднений обнаружены.
2: Их не так много, ну, таких глобальных и серьезных. Это прекрасно, эта новость радует. Но, с другой стороны, это пятница, и обычно это такая классическая история для утреннего
1: разгонимся пятничного утра. Разгонимся по пробкам к обеду.
2: Ну, давайте посмотрим. Все-таки основные затруднения. Левый берег, это, конечно же, подъезды к площади Труда.
1: Ох, Станиславского, что с тобой?
2: Улица Станиславского, да, собственно, все как обычно. Стоит от площади Станиславского до площади Труда. В Ватутино стоит от Котовского и до площади Труда. Сложности на улице Титова от площади Станиславского до площади Маркса. Ну и еще давайте расскажем о ДТП, которое сейчас имеется на пересечении улицы... Как она называется?
1: А я не знаю, куда тебя занесло. Титова?
2: Нет. Сейчас скажу. На пересечении с улицей Пермской.
1: Ну, вот. Титова же.
2: Ну, Титова и Пермская. Стандартная... в кавычках, любимое место для ДТП.
1: Да, неприятно.
2: К сожалению, где там из двух полос все пытаются в одну слиться. В общем, имейте в виду, друзья, кто едет по улице Титова, точно. Там еще все не так просто в плане полос, поэтому...
1: Ну и по Пермской тоже с двух сторон побородовело.
2: Именно так. На левом берегу сейчас еще ДТП на улице Сибиряков-Гвардейцев недалеко от площади Кирова.
1: Где ты это все находишь?
2: Вот оно там все. И до северного проезда придется постоять. Ну и про левый берег практически все... А, нет, не все сказала. Я еще не все сказала, дайте мне
1: два
2: слова.
1: Да, я же и не вмешиваюсь, не перебиваю.
2: Недалеко от Хилокского кольца, если едете в сторону выезда из города, там тоже ДТП, и вот до улицы Малыгина придется постоять. Вроде все, с левым берегом я закончила.
1: На правый берег смотрим.
2: А тут практически и нет пробок, друзья. Ну, правда. Вот только, скажем, наверное, про Восход, который немного затрудняется в сторону улицы Кирова.
1: Большевичка перед Бугринским мостом, далее посвободнее. Есть красные линии на Каменском шоссе, на Тайгинской и Богдана Хмельницкого, на Курчатова перед Объединение, на Фадеева и на Кедровой от Кубовой до Мельницы.
2: А еще у нас вопрос, друзья, что происходит на Бердском шоссе перед Морским проспектом, потому что такое ощущение, что там что-то произошло. Мы видим пробочку, которая достаточно быстро там собирается.
1: Ну, народ понял, что пляжный сезон закончен.
2: Именно сегодня все на выезд поехали, да?
1: Поехали в город, наоборот.
2: Вот оно что. Именно в этом вся причина. Я теперь все поняла.
1: Ну, а если без шуток, друзья, в реальном времени, можете докладывать нам дорожную обстановку на номер 8-983-510-107 Макс, Телеграм, СМС. Слушайте пуш и соблюдайте ПДД.
0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.

0: 8.19 в Новосибирске. Это радио Юнитон. Первое утреннее шоу «Поговорим».
1: Давайте. У нас есть две новости про наш с вами любимый город. Ну, первое так себе. Ну, сам факт. Ну, Новосибирск,
0: давай на контрасте
1: Новосибирск
0: сработаем,
1: попал в десятку самых простуженных городов России. Ну, так получилось.
0: Суженый мой суженый. Голос твой простуженный.
1: Да, примерно так.
0: У кого да, у кого нет.
1: Ну, это вот в аптеках все посчитали. Вот и как-то Новосибирск попал в этот антирейтинг. Давайте его так назовем.
0: Давайте не болеть, давайте лечиться.
1: В топ-3 также Рязанская область, Амурская и Московская. Посмотрите, мы рядом с Московской областью.
0: Наверное, да. Где-то хоть в чем-то. Но мы в номерных знаках рядом с Московской областью. Московская область 50, у нас 54-й регион, тоже
1: вот
0: рядом.
1: Смотрите, к столице все ближе и ближе. Ну, а вообще есть моменты, которыми мы можем гордиться.
0: Давай,
1: это то, что в Новосибирске построят 200-метровую башню невесомости. Аналогов в России таких нет, только за рубежом есть. И башня станет частью нового федерального исследовательского центра энергетики и механики СОРАН. Ну, круто? Круто.
0: А туда можно простым людям ходить? Или только ученые будут ходить? Мы в невесомости.
1: Вообще, здесь
0: не
1: будут,
0: мешайте нам некогда.
1: Здесь будут изучать энергетику, механику и гидрогазодинамику. Но кто знает, может быть, дадут возможно. Крутая штука же, почему нет?
0: Это ты как будто мое внутреннее состояние описала. Во мне гидрогазодинамика.
1: Ну, в тебе еще энергетика есть, знаешь, вот это вот.
0: И этого хватает, чтобы проснуться и ехать на работу, да.
1: В общем, есть повод гордиться, есть повод не болеть, задуматься о своем здоровье, берегите себя.
0: И есть повод поиграть, друзья. Через 6 минут в нашем эфире игра «Маршрут настроен», и мы зовем вас в нашу студию по телефону.
1: 209-0507. Дозваниваться нужно прямо сейчас, если хотите забрать у нас сертификат на заказ пиццы и других итальянских вкусностей, и не только.
0: Ну, удачи, звоните.
1: Добро пожаловать, друзья.
0: Ну и не забывайте о том, что партнер шоу «Пуш» — гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Именно здесь можно приобрести баварские сосиски за килограмм 199,90. Морской окунь горячего копчения за килограмм 899,90. Держим курс на «Маяк», Волочаевская, 57/1.

0: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Ребрышки свиные за килограмм 229,90. Набор из мяса цыпленка для тушения за килограмм 99,90. Тушенка говядина, армейский запас 209,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
2: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
3: КПД «Газстрой» представляет проект «ЖК «Взлет». Квартиры с готовым ремонтом, парковое озеленение, безопасные дворы, вместительные парковки, льготные условия для семей с детьми до 18 лет. Успейте купить квартиру по выгодным ценам. 373-0033. Застройщик ГК КПД «Газстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение на квартиры в доме номер 2 по КП. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
4: Радио. Юнитон.
5: Реклама.
6: Так, похудеть бы. Готовить. Нет времени. Считать калории устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
7: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
8: ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРН 317-547-600-02-17-63.
9: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
10: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
11: Который час? Время для Додо пиццы.
12: Додо.
13: Чего хочет ваш автомобиль? Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем. Чего хотите вы? Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто. СТО «Фильтр». Обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО «Фильтр». Звоните 304-47. Сайт stofilter.ru. 304-47. Сайт stofilter.ru.
14: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
15: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42.
8: Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
16: Мам, что сегодня на ужин?
17: Мы голодны, как тигры.
16: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
17: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
16: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
18: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
19: И зависти.
16: Значит, вместо обеда в «Приз».
20: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
21: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
22: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
23: Какие планы на выходные?
22: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
12: Додо.
24: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
25: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
26: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
27: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
28: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса, 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
29: Расцветай в Агдаске? Да ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
30: Новая квартира?
29: Да, верно. скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
0: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Это не просто пицца. Это Додо. Додо пицца.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
5: ФМ

0: Через 100 метров не забудьте
1: сделать погромче.
0: Маршрут настроен.
2: 8.30 в Новосибирске. Давайте играть, друзья. Радио Юнитон. Пуш. На кону подарки в виде сертификата на заказ пиццы и прочих вкусностей, которые вы сами себе организуете.
3: Ну, а это все в игре «Маршрут настроен». Мы действительно прокладываем утром маршруты из одной точки в другую. А ваша задача, во-первых, дозвониться к нам в прямой эфир. Ну, а во-вторых, ответить на вопрос, сколько минимально по времени этот маршрут займет, выбрав из трех вариантов ответа.
2: Кто с нами поедет сегодня?
3: Денис.
2: Денис, доброе утро. Здравствуйте.
4: Доброе утро, Юля. Доброе утро, Артём.
2: Присаживайтесь, располагайтесь. Прогреваем, поехали.
3: Давай. Итак, давайте напомним, где мы вчера остановились.
2: Вчера мы остановились у администрации Кировского района на Петухово, 18. А поедем мы с вами сегодня в Локомотив-арену.
3: И как вы думаете, Денис, сколько сейчас этот маршрут займет по времени? Три варианта ответа.
2: Маршрут минут.
3: Итак, 42 минуты, 44 минуты или 46 минут?
2: 42, 44, 46. Пожалуйста, Денис, выбирайте.
4: Ну, наверное, все-таки в пользу золотой середины попробуем.
3: То есть 44 минуты выбирайте.
2: А вы помните, что середина-то когда-нибудь выигрывала у нас на этой неделе?
4: Честно, на этой неделе первый раз включил радио, в машину сел.
2: Вот.
3: Ну, давайте тогда проверять.
2: Мы специально исключили середину на этой неделе.
3: А это, к сожалению, нет, Денис.
2: Денис.
3: Не 44 минуты, нет. Но жаль. Денис, вы в любом случае, вы в хорошем настроении. Согревайтесь, сохраняйте это настроение по полной программе.
2: В следующий раз повезет, а пока линия свободна. 209-0507. В режиме реального времени можно и нужно дозваниваться на радио Юнитон в шоу «Пуш» для того, чтобы сертификат на заказ пиццы заполучить.
3: Ну и давайте выяснять, кто следующий претендент на наш подарок.
2: Снимаем трубку телефона. Алло, доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Как зовут вас?
5: Меня Дмитрий зовут.
2: Дмитрий, ваш выбор?
5: Ну, я думаю, 42 минуты.
2: 42 минуты? Обычно под землей. Туда-сюда.
3: Да как в песне пелось, да?
2: Нет, маловато будет. Маловато. Созвонимся. 209-0507.
3: Вариантов осталось, собственно, один.
2: Один в наличии, который еще не перебрали, не перетрогали. Снимаем трубку телефона. Алло, здравствуйте.
3: Кто у нас на связи?
2: Доброе утро, давайте знакомиться.
6: Доброе утро, меня зовут Марина.
2: Марина, ваш выбор?
6: 44 минуты.
2: 44.
3: Эх,
2: да забирали же его же.
3: Невнимательная оказалась Марина.
2: Денис забрал же 44, там же 42, 44, 46.
3: Остался один вариант. Марина, я уже думала, что все, сейчас Марина у нас заберет все подарки.
2: Ну, бывает, ничего страшного. Сейчас мы ждем победителя, самого внимательного, кто запомнил, какой вариант остался. Алло, здравствуйте.
7: Здравствуйте, меня зовут Виктор. Доброе утро.
2: Виктор, ваш ответ?
7: 46 минут.
2: 46.
3: Именно
2: связь
3: так.
2: Связь прекрасная в кавычках, но результат великолепный.
3: Именно 46 минут занимает сейчас маршрут от улицы Петухова, от Кировской администрации до Локомотив-арены. Мы вас, Виктор, поздравляем с победой. Вам сертификат на заказ пиццы вручаем. Все подробности за рамками эфира. А кому не повезло, во-первых, не расстраивайтесь, у нас скоро еще
2: есть
3: одна игра.
2: Есть еще развлечение,
3: забавы. А если интересует «Маршрут настроен», то в понедельник продолжим.
0: «Маршрут настроен».

0: Погода на радио Юнитон.
1: 8:36 в Новосибирске. Здесь на радио Юнитон, друзья, поговорим о погоде.
2: Ну,
1: узнаем,
2: давайте,
1: что ждет любимый город сегодня и на выходных.
2: И выходные. Ну
1: и
2: вот
1: понедельник.
2: Если говорить в данный момент, то, конечно, немного пасмурно, около 11 градусов тепла.
1: Днем будет дождь, без него никак. Ветер северный, порывы до 12 метров в секунду и максимум 11-13 выше нуля.
2: Ну вот запомнили сегодняшнюю погоду, да? Вот такой же она будет в субботу, в воскресенье и в понедельник. Единственное, что выходные осадки, возможно, будут так, преимущественно их не будет, но местами.
1: Ну вот он, сентябрь показывает, какая она осень. Не зря у меня вчера зажурчало в батарее.
2: Уже?
1: Но не дали, просто наполняет, видимо, систему. Журчат.
2: Смотри мне, чтобы раньше меня у тебя не включили.
1: Так у меня раньше, мы же посмотрели.
2: Нет, это нечестно, я считаю, надо поменяться квартирами на это
1: Когда
2: время.
1: Когда ты будешь ждать отопления, я уже буду проветривать или включать увлажнитель воздуха.
2: Как неприятно.

0: рекорды можешь ты не бить, но знать о них просто обязан. Самое то.
1: 8 часов и 44 минуты в Новосибирске. Перед тем, как о достижениях и рекордах поговорить, заглянем на карту города. Обстановка усугубилась.
2: Ну, как-то дорожная, да. Сейчас, во-первых, на улице Большой очень большие сложности.
1: Плотненько едем.
2: Да, выехать на мост на Димитровский сложно. Ну и мы видим метку ДТП на самом Димитровском мосту. Друзья, будьте внимательны. Ну и про Бердское шоссе нам написали, почему там пробка перед Морским проспектом, там дорожные работы в правом ряду, именно по этой причине все
1: большое
2: просто замедляются.
1: Большое скопление транспорта, да, нас много, мы едем. Ну а теперь о рекордах и великих событиях.
2: Ну давайте, мы сейчас с вами отправимся в Ханты-Мансийский автономный округ. Город Белоярский,
1: так,
2: именно там имеется.
1: Что там?
2: И вот 21 сентября, ну буквально на днях,
1: да, несколько дней назад,
2: зафиксирован новый рекорд России. Самый большой лось.
1: Да ты что?
2: Да.
1: Как
2: но
1: хорошо, что ты
2: так
1: об этом в пятницу говоришь. Это же пятничная тема. Чтоб хотелось и моглось. Ну а дальше
2: пусть
1: там
2: в Белоярском будет большой лось.
1: Да, это как тост звучит, но
2: в данном случае мы, конечно, про скульптуру говорим. Самая высокая скульптура лося в России 890 сантиметров в высоту. Из нержавеющей стали сделан лось. И вы спросите, а почему лось?
1: А, Юль, я хотел бы спросить, а почему лось? Будь добра.
2: Потому что для коренных жителей лось — это символ мудрости, несокрушимой силы, связи с природой. И вот он такой возвышается над речными просторами, знаешь, как будто бы оберегает город и вот так вот шагает.
1: Ну как он возвышается? Ну, так, 890 сантиметров.
2: Ну 890 сантиметров. Никто просто до этого скульптуру лося не ставил. Вот он стоит себе красивый.
1: О, по фотке, правда, какой красивый.
2: Ну 890, это раз. Нет, это сколько нас с тобой? Ну, 4.
1: Ты нас вкладываешь.
2: Допустим, каждый из нас по 100 сантиметров, по 200 сантиметров, да? Ну, там,
1: это ты прям как будто Локомотив волейбольный перечисляешь.
2: Ну, допустим,
1: много-много, да, 890,
2: да. Несколько человек вот так ввысь поставить, вот такой лось высокий.
1: Очень много человек надо ввысь поставить.
2: Очень много.
1: Гигантский лось.
2: Минимум 4 с копейками человека надо поставить ввысь, вот так вот в высоту, чтобы вот такой лось встал. Ну, красивый лось, да? А он, интересно, не ржавеет? Ну, понятно, что не ржавеющая сталь. Но я, прям интересно.
1: Ну, круто. Классный. В любом случае, есть достижение. Оно у нас в нашей великой стране случилось и зафиксировано. Мы поздравляем всех жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Сибирь где-то близко и рядом. Поэтому можем тоже примазаться к этому достижению и событию, которое произошло.
2: Интересно, там нужно будет его, знаешь, там гладить по ноге, чтобы загадать желание?
1: А возможно, его по этому блестящим-то и сделали, чтобы не вытиралось вот это все.
2: Так я наоборот переживаю, что блеск затрется, понимаешь?
1: Проверим с годами, будем засылать туда наших казачков и корреспондентов. Они будут отслеживать состояние лося. Ну, как говорится, еще раз по пятничному. Поднимем чай, кофе за лось.
2: Чтоб хотелось и моглось.
0: Самое то. Пожалуй, самая рекордная рубрика на радио «Юнитон».

0: Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
1: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный 4.0». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Автомотив». Сеть аккумуляторных центров номер один в России. Более 500 видов аккумуляторов в наличии. 100 городов и 35 лет успеха. «Автомотив». Аккумуляторы от профессионалов.
3: Самая большая розничная сеть в РФ, основной специализацией которой является продажа и обслуживание автомобильных аккумуляторов. Исследование проводилось в июле 2025-го. ООО «Автостат».
4: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела.
5: Рулет. Томленый, душистый, барский.
6: Барский продукт для людей с широкой душой.
7: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
8: Где-где? В радиотехнике!
7: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
9: Какой прекрасный вид сверху!
10: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
11: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: Петрович, наливай!
13: Наливаю!
14: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
12: Все путем, бригадир. Наливной пол «Брозекс» наливаем.
14: А, «Брозекс». Наливай.
13: Наливаю.
15: Строительные смеси «Брозекс». Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. «Брозекс». Прорабы одобряют.
16: «Витон». Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
17: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
18: Где Додо? Там и тепло.
19: Додо.
17: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома».

0: выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
2: Какая птица всегда готова дарить радость? Додо.
3: Додо.
4: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
5: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
7: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ну что? Устроим перерывчик?
9: А что, пицца уже здесь?
10: Да-да.

0: пешеходов, они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: тобой. Хотелось остаться в небе, как хотелось остаться.
1: В Новосибирске 9:00.
2: FM 107. Слушай первым. 10-й раунд. Утреннее шоу Пуши против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу Пуш.
3: Это первое утреннее шоу. Здравствуйте, друзья. Великолепной вам пятницы, отличного настроения. Несмотря на серость и немного пробочное состояние дорог, у нас есть подарки, у нас есть общение и приятные поздравления всем воспитателям и дошкольным работникам.
1: Ну, я вас умоляю, в пятницу вообще не может быть никакой серости.
3: Да даже не даже умоляю,
1: если,
3: я готов
1: даже
3: на все,
1: если за
3: Юль.
1: Окном вот так вот серость, это не серость, это просто... Ребята, это просто
3: Это просто
1: пятница.
3: Еще не то состояние.
1: Так вот, по поводу действительно воспитателей... детских садиков, мы сегодня решили поговорить на тему вот детских садов. Самое лучшее, что у вас было.
3: Вот в то время.
1: В то время, в детское, когда вы были ребенком.
3: Не сейчас, вот как бы здорово бы устроиться, он час.
1: Да. Ну, давайте смотреть, давайте читать ваши сообщения. Ирина написала, а у меня в садике был блат.
3: Это не в смысле блат и сестла, а был реально блат.
1: Моя тетя работала там поваром, и, естественно, каждый день в необеденный час... Я водила к ней полгруппы за хлебом. Не знаю почему, но нам очень нравилось в садике есть черный хлеб.
3: Очень вкусно. Все самое вкусное вот это вот в детском саду.
1: Наш, кстати, еще один слушатель написал, что у него тоже мама была поваром, и поэтому он имел определенные привилегии в детском саду. Все с тобой дружили.
3: Конечно.
1: Мало ли, что ты можешь булочку лишнюю притащить, вкусную, сладенькую.
3: Ну, как минимум кусочек хлеба дополнительный.
1: Анна написала, я очень любила утренники в детском саду, так как надо было там рассказывать стихи, а мне это очень нравилось. И я всегда знала весь утренник наизусть. Поэтому, если кто-то заболеет, то я за него все
3: Шикарно,
1: рассказывала.
3: Нам тоже нужен такой человек.
1: Вопрос, Анна, вам это в жизни пригодилось? Ну, во взрослой. У вас, я так чувствую, память-то какая-то великолепная. Дальше. Александр пишет. В детском саду любил абсолютно все, но особенно отваренную колбасу, которая приобретала форму шляпки
3: Точно,
1: гриба.
3: Вареная колбаса. Она выгибалась в серединку.
1: Серьезно?
3: Да, да.
1: Обожал приходить в группу первым, пишет Александр, потому что можно было выбрать любую машинку и играть ей весь день.
3: Да, именно ей. Ты же застолбил, это твоя машинка.
1: Еще любил после прогулки заскочить к маме в кабинет. Она была заведующим садом. Так сказать, воспользоваться служебным положением.
3: А вот эта прогулка зимняя, когда ты одеваешься, ждешь,
1: и конца и края нет.
3: Ждешь всю группу на крыльце, только вышли уже заходить. И снова раздеваешься.
1: Ну, кстати, про прогулки нам тоже многие писали, что самое любимое в детском саду...
3: Я очень любил
1: прогулки. Это было, когда тебя выводили на прогулку, но не в дождь.
3: Именно там.
1: Написала нам Ольга, но не в дождь.
3: Юль, именно там на прогулке меня сбросили с горки, я сломал две руки сразу.
1: Я даже не знаю, что на это сказать.
3: Но мы играли типа «Царь горы», и вот это я проиграл.
1: Мира написала, в детском саду самое вкусное это была еда, это бесспорно, а еще дежурство в столовой. Несешь маленькую кастрюлю и чувствуешь себя взрослым.
3: Ага.
1: Да? С супом вот такой, суп,
3: да.
1: Кастрюля, суп. Вообще детский сад это хорошее время и воспоминания, только понимаешь, это уже в более взрослом возрасте.
3: Конечно, тогда не хотелось, я сейчас бы с удовольствием туда вернулся.
1: Денис написал, привет, АБГЭС, детсад, сказка. Очень хорошие воспоминания, воспитатели, нянечки, замечательный борщ, помню, кашу вкусно готовили и сон в обед тоже любили.
3: Вот, и то же самое Денис и написал, о чем мы только что сказали, об этом сейчас можно только мечтать.
1: А вот Виктория пишет, в детском саду обожала, у нас сегодня как-то плавно мы не просто в целом про детский сад, а про еду, в еду перешли в эту тему. Обожала, пишет Виктория, манные биточки со смородиновым вареньем. Правда, к нему давали кипяченое молоко, да еще и с пенкой, прям фу-фу-фу. Или как написал наш слушатель по поводу пенки, кстати, возьмите на вооружение, кто
3: да,
1: в детский сад
3: про какао
1: будет ходить.
3: Он вспомнил.
1: Да, Сергей написал, какао с пенкой, я носил с собой ситечко для процеживания.
3: Это как, это же где же вы его проносили-то?
1: Ситечко для процеживания.
3: Там же такой фейс-контроль, ничего не пронесешь, ну.
1: Елена пишет, садик елочка на Зорге, привет.
3: Тоже привет.
1: первое приклеивание на морозе к металлическим качелям было именно там.
3: Да, а я не к качели приклеился, к перилам крыльца языком.
1: Из любимого это подруга и куча ухажеров. Подруга отбивала от меня женихов. Это что ж за подруга-то, Елена? Что ж за подруга у вас такая?
3: Ты была подруга моя.
1: Это что ж такое-то? Еще сообщение, давайте коротенькое прочитаем от нашей слушательницы, без подписи, к сожалению. Из садика все, что помню, это цветок в раздевалке. Он цвел зимой красными цветами. И еще домик Бабы-Яги. Мы его так садовскими друзьями называли. На самом деле это был сарай, граничащий с детским садом. Но домик Бабы-Яги...
3: Там точно жила Баба-Яга, серьезно, Юля. Я тебе серьезно говорю.
1: Уверен.
3: А у нас, знаешь, 100%. Где Баба-Яга жила? Под крыльцом. Была дверца, там хранились лопаты, веники, вот все, вот этот инвентарь. Там тоже явно Баба-Яга жила.
1: А,
3: мы
1: да,
3: все,
1: 100%.
3: Мы боялись туда даже заглядывать. Как только дверь открывалась, мы все в разные стороны.
1: Ну еще давайте, Анна пишет. У нас в саду были раскладушки, и я любила вместо обеденной прогулки помогать расправлять кровати.
3: Расправлять, причем не заправлять.
1: Да. Знаешь, а хорошо, когда ты у воспитателя на хорошем счету. Ты помогаешь, но тебе доверяют, ты можешь не спать в сон час, потому что ты там с чем-то помогаешь, да, воспитателю и так далее. Ты главное по утреннику, как мы выяснили, да, потому что ты молодец.
3: Я помню на занятиях, когда в те времена я еще с математикой дружил, и когда ты лучше всех разбирался, когда вот эти елочки ставили, две елочки прибавить, две елочки, мне разрешали эти елочки выставлять и делать из них примеры.
1: О, как
3: это мило. Но это я не очень любил. Любил я прогулки и Аленку.
1: Что вы любили в детском саду, друзья? Рассказывайте, пишите к нам в Макс или Телеграм, номер 8-983-510-107. У нас также идет голосование, как раз список имеется из того, что вы любили больше всего. Самое лучшее в детском саду это. Сейчас по-прежнему сон час на первом месте, на втором месте друзья
3: и еда.
1: Третье место прогулки. Посмотрим, вот что будет дальше.
3: Пишите,
1: а еще целый час на общение.
3: Ну и не забывайте о том, что генеральный партнер шоу Пуш – лаборатория Гемотест.
1: В Гемотест можно пройти чекап X6. Это скрининг организма, который помогает проверить работу печени, почек и щитовидной железы, выявить скрытые воспаления, определить уровень сахара в крови, а также узнать, насколько организм подвержен стрессу. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
4: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
5: Слышали? В «Гемотест» обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Прямо сейчас на волне 107 FM прозвучит кодовое слово «наоборот».
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «Наоборот» в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: Поиграем, друзья, легко и непринужденно. Прямо сейчас кто-то из вас заберет из нашей студии сертификат на покупки в сети «Быстроном» на 1000 рублей.
4: А сделать это очень просто, я имею в виду забрать подарки. Нужно просто взять слово, которое мы сейчас озвучим, и вернуть все буквы на место, потому что мы его озвучим задом наперед.
3: Буквы не раскиданы в разные стороны, а просто мы произнесем задание в обратном направлении, наоборот.
4: Ну, а тот, кто догадался, что же за слово у нас сегодня загадано, присылайте свои варианты в Макс или Телеграм, номер 8-983-510-107. Не забывайте вариант ответа плюс ваш номер
3: телефона. Обязательно телефон указывайте.
4: Ну и давайте напомним о том, что все слова, которые мы озвучиваем в нашей игре, это то, что можно купить в сети супермаркетов «Быстроном», на полочках
3: точно.
4: Это имеется.
3: Итак, приготовились, задание этой пятницы.
4: Что такое Акуч?
3: Ты меня или я
4: тебя? Акучева.
3: А я тебя Акуч. Акуч. Все. Другие буквы
4: ваши
3: нет.
4: Варианты. И, кстати,
3: всего
4: вот
3: 4.
4: Это скорее, мне кажется, чаще не на полочке стоит, а в холодильничках.
3: Я очень люблю. Главное, чтобы соус был.
4: Вот
3: для
4: ты какой.
3: Вот этого вот.
4: Вот ты какой.
3: Тот самый нужный.
4: Друзья, ловите момент.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: без тебя.
1: Все, мы тоже не сможем, но сможем. Ладно, как мы проживем, все же для вас. Сейчас отдадим кому-то из вас, победителю игры «Наоборот», сертификат на покупки в сети супермаркетов «Быстроном» на 1000 рублей.
2: И, кстати, сегодня финальная игра, поэтому у вас последняя возможность забрать этот подарок в рамках данного проекта. Ну так, потихоньку намекаем, что...
1: С «Быстрономом»
2: в октябре
1: кое-что...
2: Что-то будет.
1: Уже придумали.
2: Все-таки возвращаемся в сентябрь и напомним, заданием сегодня в игре «Наоборот» было слово «акуч».
1: «Акуч». Прозвучало оно задом наперед, и «акуч» превращается в слово «чука».
2: «Чука».
1: «Ча». «Чука», «ча» на «ча».
2: Та самая «чука», вот, которую обожает Артем.
1: Да, салатик с ореховым соусом, ну просто.
2: Ну и давайте смотреть, кто нам «чуку» первый прислал. И первый верный ответ пришел от нашего слушателя. Номер телефона заканчивается на 9927.
1: Примите наше поздравление.
3: Игра «Наоборот» в утреннем шоу «Пуш». Генеральный партнер проекта — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
4: «Быстроном» снижает цены.
5: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года набор конфет «Эншафе Новосибирск» «Экстра» 460 грамм по 499,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
4: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: радио «Юнитон» в мире погоды.
1: 9.20 в Новосибирске. Перед тем, как мир погоды отправится, заглянем, почитаем послание, поздравление, кому передадим.
2: Ну, давайте, начнем от Оксаны. Поздравление прилетело, просит поздравить сына с 19-летием, верных друзей, интересной учебы, студенческой
1: именинника
2: жизни.
1: Именинника зовут? Алексей.
2: Алексей.
1: Алексей, мы вас поздравляем. Мы тут тоже, знаете ли, каждому поздравлению готовы присоседиться, стать частичкой вашей семьи. Здоровья, радости, благополучия и крутых подарков.
2: Еще давайте. Елена написала: поздравьте с днем рождения Степанову Ольгу. Оленька, коллега наша. Так написано.
1: Так.
2: Ты как лучик в хмурый день. Свет, смех твой делает все краше, прогоняет грусть и тень. Вот, пожалуйста.
1: Ну, как круто. Еще и стихи. Я люблю писать стихи про ха-ха и про хихи. Ольга, смейтесь, улыбайтесь, радуйтесь, поздравляем.
2: Ну, а что касается пасмурного дня, то, ну, действительно, сегодня пока солнышком-то даже как-то и не пахнет. А как пахнет солнышко? Приятно пахнет солнышко.
1: Ну, когда вот это вот сметаной себя мажешь...
2: А, вот ты начинаешь шипеть.
1: Вот это вот, значит, солнышко пахнет.
2: Отвратительный запах.
1: Это нам не светит. В Новосибирске дожди сегодня, прохладно. Ветер северный, порывы до 12 метров в секунду. Днем в городе плюс 11, плюс 13.
2: Что касается температуры в данный момент, на термометре плюс 10. Ну и в субботу, воскресенье и понедельник ближайший будет примерно такая же погода. Поэтому фиксируем, одеваемся, берем зонтики и не расстраиваемся.
1: Да ни в коем случае.
0: В мире погоды. Реклама. Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23. Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
3: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
4: Расцветай в Агдаске. Да ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
5: Новая квартира?
4: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
6: Квартал Наигарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
8: Когда нет вдохновения, может помочь «Додо Пицца».
9: Додо.
10: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
11: Имею за противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Быстроном снижает цены.
13: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков по 299,90.
14: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до купателя». Подробности в магазинах.
15: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
16: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
17: Времена года меняются, но мой вкус всегда стабилен.
9: Да-да.
18: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Алло, это что ли суши-бар «Имбирь»?
20: Ага.
19: У вас что ли акция на штучные роллы? Покупаешь один, второй в подарок?
20: Ага.
19: Здорово! А вы давайте не отвлекайтесь, роллы крутите.
21: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
22: ИП «Петрулин» АА. УГРН 316-547-600-142-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
23: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в «Бруснику».
24: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГРНИК 324-547-60-020-35-05.
2: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
3: Где-где?
4: В радиотехнике!
2: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188. Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
5: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
6: Шеф, нам снова повышают аренду.
7: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
8: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInski.ru. Повторяю, MakiInski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО «СЗВКТ-1». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «СЗВКТ-1». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
9: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
5: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозный. Важное обновление и большое поступление одежды для офиса.
10: И зависти.
9: Значит, вместо обеда в приз.
11: Ты так быстро подружился с преподавателем?
12: Ха, я принес на пары Додо пиццу.
13: Додо.
14: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
15: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Очумелые ушки в первом утреннем шоу на радио Юнитон.
1: 9:30 в Новосибирске, друзья, подходите поближе. У нас для вас песня «Абсолютная новинка», которая появилась несколько часов назад. Представим ее вам, чтобы вы решили, берем в эфир или не берем.
2: Сегодня у нас новинку представит Юлианна Караулова. Песня называется «Москва-река». Вы не подумайте, эта песня не про Москву, не в честь дня рождения ее, который
1: реку.
2: Был. А во-первых, про реку, да. А во-вторых, там, в принципе, можно заменить оперика. Потому что суть не в этом.
1: Издалека
2: надо
1: долго.
2: Глубже смотреть.
1: Вот.
2: А суть-то какая? Вообще песня, хоть и сама по себе бодрая и позитивная, но текст немного грустный. Потому что, значит, они расстались, унеси слезы мои, Москва-река, лишь тобой мне осенний дождь принесет, вот эти грустные мысли. В общем...
1: А песня бодрая, веселая, нормальная?
2: А песня бодрая.
1: По настроению я немного кусочек за эфиром послушал, секунд 20, ритмично, энергично. В содержание вслушиваться надо оно вам или нет, решайте сами. Нам нужно общую картину получить через 2 минуты и... 33 секунды.
2: Именно столько будет длиться эта песня.
1: За или против, берем, не берем.
2: Голосуйте в Макс или Телеграм. Во время звучания песни отправляйте свои реакции, плюсы, минусы, лайки, дизлайки. Посчитаем ваши голоса и поймем, нужна ли эта песня в эфире радио Юнитон. Останется она у нас или нет. Вы решаете его судьбу.
1: Встречайте,
2: в нашем эфире.
1: Слушайте, голосуйте, реагируйте. Юлианна Караулова, «Москва-река».
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: Вот такая она, «Москва-река». Это новинка от Юлианы Карауловой, друзья. Юля читает, смотрит внимательно. И сейчас мы огласим результаты вашего голосования. Берем в эфир, не берем. Понравился или не понравился этот трек?
1: А, извините, я могу просто... Юлиан, это же, ну, Юля, да, все-таки?
0: Ну, если так да. Кратко, да.
1: Я могу от Юли.
0: Юлик.
1: Юлька, ну ты была на грани. На грани того, что мы эту песню могли не взять в эфир, потому что очень спорное было голосование. Плюс и минус летели.
0: Логично.
1: И, соответственно, до последней секунды мы прям следили внимательно, что же все-таки, какое мнение победит. И большинство все-таки проголосовало за эту песню.
0: Да, решающим было сообщение.
1: Очень небольшим перевесом.
0: Со смайликом «Ежу понятно».
1: «Ежу понятно» и палец вверх. Поэтому Юлиану поздравляем с выходом новой песни и с появлением этой песни в нашем эфире.
0: Ну а вам, да, вам мы говорим огромное спасибо за голосование «Неравнодушие». К музыкальному материалу, если кому-то вот что-то не зашло, я всегда говорю, либо зацепит со второго раза, либо мы вам что-то новенькое подкинем уже на следующей неделе.

0: погода на радио Юнитон.
1: 9:38, друзья, здесь на радио Юнитон. Напомним о погоде на эту пятницу. Сегодня 25 сентября.
2: Но прежде, сегодня много поздравительных сообщений, таких приветисто-радостных. А мы любим их озвучивать в эфире. Ну давайте, например, сообщение от нашей слушательницы Елены. Она просит поздравить свою коллегу Иринку с отпуском.
1: Вот это что это, Ирина?
2: Сегодня последний денечек работает. Пришла с тортиком.
1: Это как это так, это все будут работать, а Ирина в отпуске, ну?
2: Нет, ну Ирина вообще молодец. С
1: Потому
2: тортиком пришла.
1: Ирина работала тогда, когда другие были в отпуске.
2: Вполне возможно.
1: Ирина, прекрасных впечатлений. Восстанавливайте внутренние силы для того, чтобы были новые победы и рекорды поставлены.
2: Ну а что касается погоды, напомним, погоды, то плюс 10 сейчас в Новосибирске. Местами дождик накрапывает.
1: Да, так и будет. Дожди сегодня в городе. Ветер северный, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК Жилищная инициатива СЗ».
4: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
0: Радио.

0: Друзья, 9 часов и 43 минуты уже в Новосибирске. Невыдуманные объявления попадают к нам в студию. Мы их рассказываем, пересказываем, а потом еще и показываем в наших социальных сетях. Сегодня хоть и не месяц май, но объявление оттуда. Да. На тему субботника.
1: Итак, текст. Поехали. Что
0: Давайте.
1: Здесь написано? Уважаемые
0: озвучим.
1: Сотрудники, написано. Значит, такого-то числа состоится субботник. На лабутенах и восхитительных штанах не приходить, кроме Александры Вячеславовны и Елены Владимировны.
0: Это ничего себе исключения какие.
1: Явка всех изъявивших желание обязательно. Все не изъявившие желание обязаны сообщить о своем нежелании заведующему, и им ничего не будет. Чего им не будет, заведующий решит позже.
0: Восхитительно. Какой слог, какая подача, Юлечка. Какой
1: креативно.
0: Намек, что прийти надо. Но у меня вопрос про этих милых дам, которые могут на лабутенах прийти и в восхитительных штанах. Это что, контролирующие органы? Начальство высокое, которому нельзя неподобно вот это вот взять, надеть кроссовочки, джинсы, перчаточки и собирать мусор
1: потому
0: на территории.
1: Это прекрасные леди, им можно. Они, может быть, в этих лабутенах и
0: восхитительных штанах
1: работают так, что всем на зависть.
0: Вам на зависть это объявление, друзья, в нашей группе
1: где,
0: ВКонтакте.
1: Может быть, это детский сад тоже, там просто заведующий, да?
0: Может, производство какое-то, там тоже есть заведующий. Поэтому, друзья, если вам надо вот эту манеру подачи текста, нужной информации коллективу использовать для себя.
1: Вы хотите вникнуть в текст?
0: Заглядывайте в группу радио «Юнитон» ВКонтакте, в наши Макс и Телеграм-канал.
2: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио «Юнитон».
3: Партнер рубрики «Взаимодействие». ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд. Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Какой прекрасный вид сверху!
1: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
2: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
0: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опты розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
4: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
5: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широким душой.
6: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
7: Кварц-винил от 950 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская,

0: Сайт от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Это не просто пицца. Это «Додо». «Додо пицца».
0: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
2: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
3: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на «Красном». Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ну что, устроим перерывчик?
5: А что, пицца уже здесь?
6: Да-да.
4: Смотри, тут на карте места отмечены. Лес, фьорд, скала, маяк.
7: Так это не карта.
8: Это ЖК «Гренландия». 13 домов по концепции «Город в городе». Все для жизни рядом. Все для семьи внутри. Квартиры от 5 миллионов рублей. Льготные ставки по ипотеке на весь срок. Такие условия только до 30 сентября. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
9: Застройщик ООО «СЗ «Союз Инвест». ЖК «Гренландия». Лес. Дома номер 4, 5, 6. ЖК «Гренландия». Фьорд. Дом номер 9. Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
11: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7 923 235 0131.
12: Который час? Время для Додо пиццы.
6: Додо.
13: Мам, а мам? Мам.
14: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
15: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: 9.54 в Новосибирске, друзья. Радио Юнитон, Пуш. Мы выходим на финишную прямую этой пятницы в эфире. Дальше, конечно, что будет?
1: Этим все сказано.
0: Закрутит нас, завертит. Ну, а сегодня
1: Ты знаешь, чтобы к понедельнику развернуло, то это там как-то...
0: Юль, как бы меня вчера...
1: А то тебя закрутит и не раскрутит потом.
0: Как бы мне... Вчера нельзя говорить, что было вчера. Как бы мне завтра не задуло, понимаешь, на Михайловской набережной на сцене. Вот это да.
1: Ну, веселье!
0: Поэтому закрутим, завертим, а сегодня про детский сад поговорим.
1: Сегодня мы постепенно готовились уже так к празднику, который случится в воскресенье, День воспитателя и дошкольного работника, и решили вспомнить детский сад и что самое лучшее было в детском саду.
0: Я вообще в шоке, Алексей, какой молочный суп? Его терпеть никто не мог.
1: Это знаешь, вот мы сегодня сошлись с Артемом в едином порыве в том плане, что мы не любили сончас,
0: да,
1: и точно не любили молочный суп.
0: Точно, 200% так и есть.
1: Потому что если ты не успел съесть, пока не появилась вот эта пенка, то все, это же... Ну, да, люди мы разные.
0: Про еду, кстати, много. Многие восхищались ватрушками, которые серединку надо было в конце съесть. Сначала
1: про
0: все
1: еду?
0: Вокруг.
1: Пожалуйста, про Полина нам написала. Было. Сижу, творожное. Работаю и параллельно вспоминаю, что я любила в детском саду. И прям захотелось сразу завтракать именно теми пышными-припышными оладушками с хрустящими краешками, да со сгущенкой.
0: У нас не было такого.
1: У нас не было такого.
0: Да. У нас каша манная была, которая засыхала тоже сверху.
1: У нас, мало того, что я не помню вообще, были оладьи или нет, но если, допустим, были, ну точно не со сгущенкой.
0: Многие сегодня вспоминали первых воспитателей, до сих пор с любовью и нежностью эти минуты общения живут в нашей памяти.
1: Евгений написал, в садике печенье было самое вкусное, песочное. До сих пор помню вкус, сейчас ищу этот вкус. Печенье гусик, гусек? Ну, так
0: был
1: написано.
0: Да утек.
1: Вот к слову, да, мы тут про молочную эту лапшу говорили. Лариса пишет, самое лучшее в саду был рыбий жир.
0: Но это для профилактики давали.
1: Я знаю людей, которые обожают вот это вот. Сейчас продается же он в капсулах, которые вот нужно глотать и ни в коем случае не раскусывать. Они раскусывают это
0: все. Вот там-то давали просто ложками. Причем, мне кажется, давали одной ложкой всем.
1: И ничего, да, и ничего.
0: Воспитывали нас, иммунитет и систему нашего вот эту организма включали здесь, да, в процесс работы.
1: Мы 90-е, мне кажется, именно благодаря детскому саду пережили, потому что рыбий жир ели. Ну и давайте еще, Надира написала. Самое любимое — это утренники. Мама крутила мне кудри, выглаживала платье. В общем, наряжала как звезду. Да и вообще, так любила сад, что готова была бежать туда даже в выходные.
0: Шикарные воспоминания. Есть еще и голосование на заданную тему в нашей группе ВКонтакте и в Телеграм-канале.
1: Ну, давайте смотреть, что вы выбрали самое лучшее в детском саду. На наше удивление, по-прежнему первое место — сончас.
0: Я считаю, это все-таки мы вот сейчас во взрослой жизни об этом жалеем.
1: То есть именно с высоты лет своих, да, оцениваем?
0: На втором месте.
1: На втором месте, внимание, друзья оказались.
0: Ну, конечно, друзья и подруги, первая любовь.
1: Ну и третье место — это та самая еда, которую мы сегодня много обсуждали, вспоминали. Вот
0: пишите
1: такие
0: еще.
1: Они воспоминания.
0: И голосуйте.
1: Сейчас уже нет, наверное, да? Помнишь, мне кажется, лет 10 назад открывался взрослый детский сад.
0: Да, мне кажется, как открылся, так закрылся.
1: Было бы неплохо, мне кажется, многие сегодня сказали бы.
0: Некогда нам, взрослым, туда ходить.
1: А вот знаешь, вот если бы у тебя была возможность не идти сегодня на работу, а пойти в детский сад, сначала завтрак, потом поиграть с друзьями в машинке, потом сончас, потом погулять.
0: Юля, остановись. Ипотека сама себя не заплатит.
1: А вот это жаль.
0: А вот это да.
1: А вот это жаль.
0: Сейчас отработали в эфире. Дальше поедем поздравлять машиностроителей. Завтра встречаемся на Михайловской набережной. Планы огромные. А Юля поедет за город и жарит шашлык, да?
1: У каждого свое. Кто-то идет работать, а кто-то шашлыки жарит.
0: Но в любом случае, в понедельник мы снова будем вместе с вами в первом утреннем шоу здесь на радио Юнитон. Ну а на сегодня наш ансамбль прощается. До новых творческих встреч. Юля Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем пока.
1: Счастливо.

0: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
1: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
0: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Вы слушаете «Радио Юнитон».

0: Новосибирске 10.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для семей.

Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
1: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Приятно и на работе. Букет СИП.
3: Гипермаркет низких цен «Маяк». Ребрышки свиные за килограмм 229,90. Набор из мяса цыпленка для тушения за килограмм 99,90. Тушенка говядина, армейский запас 209,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
4: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Ависмед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Ависмед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
6: Марский продукт для людей с широкой душой.
7: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
8: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
9: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
10: Квартира в жилом комплексе.
11: Такой джакузи.
12: Дочка, просто мост.
13: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
3: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
4: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
3: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
4: Они есть новые. В центре стоматологии Белой аптеки делала.
5: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
8: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
9: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске дождь, ветер северный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11-13 градусов.

0: Radio.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «Тайгинский парк». Уникальная архитектура. Парк с озером на территории ЖК. Подземный и наземный паркинг. Ремонт в подарок. Новый уровень комфорта в любимом районе. Звоните 373-0033. Застройщик ПК КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение на квартиры в доме номер 5 по КП. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
2: Радио. Юнитон.
3: Реклама.
4: Вот смотри сам, Михалыч, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
5: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки «Брозекс» и пошел стены выравнивать.
6: Строительные смеси «Брозекс», штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. «Брозекс» делает мир совершенным.
7: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
8: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
9: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
10: И зависти.
8: Значит, вместо обеда в «Приз».
11: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
12: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7-923-235-0131.
13: Привет! Как настроение?
14: Безумное!
13: Как аппетит?
14: Еще безумнее!
13: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
15: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
17: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
18: Комплект межкомнатной двери от 5990 рублей. Магазин «Разрез», Зыряновская, 63.
19: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
20: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
21: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
22: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
23: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 370.

0: 5-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
1: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
5: Радио «Юнитон». Только хиты.
6: Только хиты.

0: my brother's blessed. Praying for him.
1: В Новосибирске 11:00. FM 107.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться.
1: Всем привет! Ловите историю о том, как длинные уши помогли кое-кому попасть в Книгу рекордов Гиннесса. 5 лет назад наша героиня Дженнифер Джи из Манси, Пенсильвания, США, стала хозяйкой симпатичного осла по кличке Хэнк. Она сразу отметила отличительную особенность внешности любимца – его невероятно длинные уши. Эти уши поражают воображение. Поняв, что Хэнк вполне может стать мировым рекордсменом, Дженнифер измерила его уши и подала заявку в Гиннесовский комитет. Теперь кличка Хэнка красуется на страницах Книги рекордов Гиннесса. Длина каждого из его рекордных ушей составляет 43,5 сантиметра. В честь такого события ослу устроили праздник с угощениями и даже памятными футболками с его изображением.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Реклама.
1: Ура! Карлсон, ты вернулся!
2: Спокойствие, только спокойствие! Я был в суши-баре «Имбирь». Они же чемпионы мира по всяким акциям. Сейчас там акция на штучные роллы. Покупаешь один, второй в подарок. Я съел 10 тысяч вкусных роллов.
3: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbir.defisnsk.rf.
4: ИП Петрунин АА. Уверен 316-547-600-102-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
2: Ну, я полетел.
5: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
6: Ламинат 33 класса от 599 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
7: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке «Чкаловские дачи». Панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном. И никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. «Чкаловские дачи». Место встречи.

0: Рынки посещают гастрокорт. И брюнетки, и блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
5: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
8: Баба Яга, а сколько тебе лет?
9: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
8: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
9: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
10: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Так, похудеть бы. Готовить нет времени. Считать калории устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
12: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
6: ИП Северина Эльвира Тахировна. УГРНИП 317-547-600-02-1763.
13: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
14: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
16: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
17: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
16: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
18: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
19: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске дождь, ветер северный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11-13 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
0: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красс Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Реклама. Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
1: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный 4.0». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные. Попробовал впервые. В общем, все, что в Баском есть, невозможно сразу съесть. Баский продукт для людей с широкой душой.
3: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
4: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета, четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в Дельфинию. 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от заставки.

0: Версусом. Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. Версус. Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.
1: Можно и без повода. Букет СИП. Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
2: Освободился раньше? Едешь домой через Golden Park? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
3: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
3: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
5: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
6: Моцарт и Сальери. Органный концерт духовной и вокальной музыки в исполнении московских солистов. 8 октября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
7: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске полдень.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: большой семьи.
1: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Радио «Юнитон». Новости.
3: Служба информации радио «Юнитон» начинает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Мошенники вооружились новой схемой обмана с обещанием компенсации за оплату домашнего интернета. Они представляются сотрудниками социального фонда или налоговой службы и предлагают оформить выплату. Для этого аферисты просят назвать код из СМС или подтвердить данные на госуслугах. На самом деле они пытаются получить доступ к личным аккаунтам. В МВД напоминают, что ни соцфонд, ни налоговая такие компенсации не выплачивают. Единственная шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в 2027 году. Как следует из постановления правительства, она будет в феврале с 15 по 20 число. Затем предстоит отдыхать 3 дня. Выходной с 20 февраля перенесен на 22. Ранее стало известно количество коротких рабочих недель в следующем году. Всего их будет 7 – 2 трехдневные и 5 четырехдневных. В Московском авиационном институте установили памятник кошке Мусе, которая жила там более 20 лет. Как сообщает агентство «Москва», черно-белое животное было настоящим талисманом вуза. Кошка свободно гуляла по коридорам и заглядывала на занятия, а студенты гладили ее ради удачи на экзаменах. Мусе не стало в апреле прошлого года, тогда же возникла идея памятника. Небольшой монумент появился у ее любимого корпуса номер 3. Новосибирская хоккейная «Сибирь» накануне в домашнем матче уступила казанскому «Акбарсу». Встреча завершилась со счетом 2-3 по итогам серии буллитов. В команде хозяев шайбы забросили Сергей Попов и Михаил Орлов. Ворота защищал Михаил Бердин, сообщает официальный сайт клуба. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске дождь. Ветер северный 2-7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха 11-13 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
2: Радио «Юнитон». Новости.

0: Фаэтон.
1: Реклама. С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
2: Я сосиски уважаю, варю, жарю, запекаю и в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Какой прекрасный вид сверху!
4: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
5: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Времена года меняются, но мой вкус всегда стабилен.
7: Да-да.
8: Здорово и в ресторане. Букетси. Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
9: Петрович, наливай!
10: Наливаю!
11: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
9: Все путем, бригадир. Наливной пол «Брозекс» наливаем.
11: А, «Брозекс». Наливай.
10: Наливаю!
12: Строительные смеси «Брозекс». Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. «Брозекс». Прорабы одобряют.
13: Какая птица всегда готова дарить радость? Додо.
7: Додо.
8: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает.

0: «Картофер». Ищите в вашем городе. Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
1: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
2: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
3: Линолеум полукоммерческий. От 449 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
4: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
5: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
7: Какие планы на выходные?
8: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
9: Додо.
10: Ты где? Хотел подъехать.
11: Я на СТО фильтр.
10: А я как раз по этому вопросу звоню. ТО быстро надо пройти.
11: На СТО фильтр приезжай. Обслуживают любые марки. Быстро заменят масло, все в наличии есть. И, конечно, гарантия на работы и материалы.
10: Говори адрес.
11: Проезд энергетиков 23/1. Но тебе ближе фильтр на Гусинобродском шоссе 10/1. Телефон 304-77-77. 304-77-77. Запишись.
10: Принято. Звоню.
12: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
13: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
14: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
15: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
16: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске дождь, ветер северный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11-13 градусов.

0: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «Чистая слобода». Квартиры с ремонтом, парковое озеленение, вместительные парковки, безопасные дворы. Ключи в этом году. «Чистая слобода». Строим твою историю. Звоните 373-0033. Застройщик ГК КПД «Газстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение на квартиры в доме номер 58 ОГБ. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
2: Радио. «Юнитон».
3: Реклама.
4: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» со

0: Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Какие планы на выходные?
3: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
4: Додо.
5: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
6: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сельдь-соленая «Алюторская» за килограмм 279,90. Колбаса «Докторская» ГОСТ 750 грамм. Торговая площадь 309,90. Подушка анатомическая с эффектом памяти 999,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
8: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Какая птица всегда готова дарить радость? Додо.
4: Додо.
10: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
11: Времена года меняются, но мой вкус всегда стабилен.
4: Додо.
12: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
13: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
14: Когда нет вдохновения, может помочь «Додо Пицца».
4: «Додо».
15: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.

0: пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не переживай.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации Радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Полноценное движение по Димитровскому мосту в Новосибирске обещают открыть 30 сентября. На переправе с заметным опережением графика завершают ремонт дорожного покрытия. Подрядчику еще предстоят работы в нижней части моста, которые не потребуют ограничивать движение транспорта. Закончить их собираются к 1 ноября. В Новосибирске вновь попытаются продать недостроенный торговый центр «Подсолнух» у площади Маркса. Аукцион назначен на 10 ноября. На сей раз стартовая цена составляет около 600 миллионов рублей. Изначально городские власти планировали выручить сумму втрое больше. Согласно решению арбитражного суда, после каждых неудачных торгов стоимость объекта можно снижать на 15%. Это правило было введено в августе прошлого года, напоминает НДН-Инфо. Россияне стали чаще советоваться с искусственным интеллектом по поводу будущих покупок. Издание «Газета» пишет, что почти половина респондентов при выборе конкретных товаров или услуг уже обращались к нейросетям несколько раз, а четверть опрошенных делает это регулярно. Покупатели считают, что электронный разум полезен при сравнении товаров и характеристик, поиске подходящих вариантов и выгодных цен. Препарат для выращивания новых зубов может появиться на рынке уже через 4 года. В Японии проходят испытания сенсационной новинки. Ее созданию предшествовало открытие белка, подавляющего развитие спящих зубных зачатков в челюсти человека. Созданное средство блокирует действие этого белка и стимулирует рост зубов третьего поколения. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске дождь. Ветер северный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха 11-13 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: десятый раунд. Утреннее шоу против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
2: Rocket.

0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
2: Где-где?
3: В радиотехнике!
1: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
4: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
5: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Играют гастрокорд им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважают гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Можно и до свадьбы. Букетси.
3: Ты так быстро подружился с преподавателем?
4: Ха, я принес на пары Додо пиццу.
5: Додо.
6: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
8: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день. ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГРНИК 324-547-60-020-35-05.
1: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
2: Который час? Время для «Додо пиццы».
3: «Додо».
4: Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
5: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный 4.0». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке «Чкаловские дачи». Панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном. И никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. «Чкаловские дачи». Место встречи.
7: Моцарт и Сальери. Органный концерт духовной и вокальной музыки в исполнении московских солистов. 8 октября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
8: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
9: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске дождь, ветер северный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11-13 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Семейный поход в Дельфинию стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в Дельфинию. 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
1: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
2: Быстроном снижает цены.
3: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года гречневая крупа «Заринский крупяной завод» 800 грамм по 39,99.
4: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
2: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
5: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
6: А если сегодня? Можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит!

0: Ну что, устроим перерывчик?
1: А что, пицца уже здесь?
2: Да-да.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Колбаски-гриллинки, риеты, изысканные, да пончики мясные.
5: Что? Что это?
3: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
7: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
8: Кварцевый ламинат от 990 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
9: Это не просто пицца. Это «Додо». «Додо пицца».
10: «Маки». Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. «Маки». Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
11: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
13: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
14: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
13: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
14: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
15: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8 913 986 83 38. 8 913 986 83 38.
18: Мам, а мам?
19: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
8: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 14.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
2: Для семьи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации «Радио Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Первые ночные заморозки ожидают новосибирцев в ближайшие выходные. По данным синоптиков, местами температура упадет до минус 3. Кроме того, в отдельных районах области обещают редкие и небольшие дожди. Дневная температура будет держаться в диапазоне от плюс 10 до плюс 15 градусов. О погоде на завтра в конце выпуска. Одобряемость потребительских кредитов в сентябре выросла до 15% против 6 годом ранее. Это отметили в финансовом маркетплейсе «Сравни». Летних значений показатель пока не достиг. В июле он составлял 20%, в августе – 16%. По данным сервиса, рост одобряемости может быть связан с изменением структуры спроса и постепенной адаптацией банков к ситуации на кредитном рынке. В октябре сотрудников с графиком 5 через 2 ожидают 22 рабочих и 9 выходных дней. Об этом напоминает РИА Новости, уточняя, что государственных праздничных дней в следующем месяце не будет. Для работников со сменными графиками, например, 2 через 2, количество выходных и рабочих дней может варьироваться. Надвигающийся на Землю астероид Апофис максимально сблизится с планетой 13 апреля 2029 года, пишет издание Space. Если позволит погода, небесное тело смогут увидеть невооруженным глазом примерно 90% землян. На небе астероид будет выглядеть как светлая точка, примерно за минуту проходящее расстояние, сравнимое с лунным диском. Апофис приблизится к Земле на расстояние 32 тысяч километров. Диаметр астероида составляет около 375 метров. Это длина примерно 3,5 футбольных полей. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4, днем 12-14 градусов выше 0. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться.
1: Всем привет! Ловите историю о том, как длинные уши помогли кое-кому попасть в Книгу рекордов Гиннесса. 5 лет назад наша героиня Дженнифер Джи из Манси, Пенсильвания, США, стала хозяйкой симпатичного осла по кличке Хэнк. Она сразу отметила отличительную особенность внешности любимца – его невероятно длинные уши. Эти уши поражают воображение. Поняв, что Хэнк вполне может стать мировым рекордсменом, Дженнифер измерила его уши и подала заявку в Гиннесовский комитет. Теперь кличка Хэнка красуется на страницах Книги рекордов Гиннесса. Длина каждого из его рекордных ушей составляет 43,5 сантиметра. В честь такого события ослу устроили праздник с угощениями и даже памятными футболками с его изображением.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Реклама. Вот смотри сам, Михалыч, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
1: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки Брозекс и пошел стены выравнивать.
2: Строительные смеси Брозекс, штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. Брозекс делает мир совершенным.
3: Гипермаркет низких цен «Маяк». Иваси натуральная, Доброфлот, 245 грамм, 99,90. Пельмени отборные, свинина, говядина, 700 грамм, 219,90. Майонез «Махеев», 380 грамм, 84,90. Держим курс на «Маяк». Петухова, 8.
4: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
5: Какие планы на выходные?
6: Наслаждаться отдыхом вместе с «Додо».
7: «Додо».
8: Чего хочет ваш автомобиль? Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем. Чего хотите вы? Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто. СТО «Фильтр». Обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО «Фильтр». Звоните 304-47. Сайт stofilter.ru. 304-47. Сайт stofilter.ru.
9: Привет! Как настроение?
10: Безумное!
9: Как аппетит?
10: Еще безумнее!
9: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно! Осенний ценопад в магазине «Разрез».
11: Кварц-винил от 950 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез», Зыряновская, 63.
12: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42.
13: Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Времена года меняются, но мой вкус всегда стабилен.
7: Да-да.
15: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
16: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
17: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
18: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
19: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
20: Какая птица всегда готова дарить радость? Додо.
7: Додо.
21: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
22: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
23: Какой прекрасный вид сверху!
24: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
25: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
26: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
27: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2, +4, днем 12-14 градусов тепла.

0: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «Околица». Квартиры с ремонтом, парковое озеленение, безопасные дворы, вместительные парковки. Новый уровень комфорта в любимом районе. Звоните 373-0033. Застройщик ГК КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
2: Радио.
3: Реклама. Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Который час? Время для «Додо пиццы».
5: «Додо».
6: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Ависмед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Ависмед». Звоните 227-6-227.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Мам, что сегодня на ужин?
9: Мы голодны, как тигры.
8: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
9: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
10: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от «Версус», за качество можешь быть спокоен. «Версус». Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
11: Витон. Здоровье в каждый дом. Из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
12: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
13: Ты так быстро подружился с преподавателем?
14: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
5: «Додо».
12: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных

0: 913-986-83-38.
1: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Когда нет вдохновения, может помочь Додо Пицца.
5: Додо.
6: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
7: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
8: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
10: Радио Юнитон. Только хиты. 100%

15.00 в Новосибирске.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации Радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Завтра, 26 сентября, у новосибирского ГУМа на площади Маркса развернется осенняя ярмарка с местными товарами. Как сообщили в мэрии, в ней примут участие более 100 производителей и садоводов. Они привезут сезонные овощи, грибы и ягоды, разные виды меда и колбасы, а также сыры и мясо. Торговая площадка будет работать с 10 до 16 часов. Пик заболеваемости гриппом в России может случиться в последней декаде декабря и продлиться до середины января. Такое предположение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее в ведомстве напомнили о важности прививки для некоторых россиян. Пройти вакцинацию от гриппа рекомендовали в первую очередь детям и пожилым людям. В России массово разоряются строительные компании. Согласно исследованию «Контурфокуса», с начала июня по начало сентября количество дел о банкротстве девелоперов увеличилось более чем на треть, почти до 1500 случаев. Аналитики уточняют, что в большинстве речь идет о региональных застройщиках, которые не в силах закрыть имеющиеся обязательства при падении объемов заказов. Факторы, определяющие индекс счастья на работе, установили исследователи сервиса HeadHunter. Для новосибирцев главным оказалась адекватность руководства, ее назвали больше половины респондентов. На втором месте уровень заработной платы, а на третьем – рабочая атмосфера и поддержка коллег. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4, днем 12-14 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: Буш. 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
5: Барский продукт для людей с широкой душой.
6: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Рынки посещают гастрокорд. И брюнетки, и блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Осенний ценопад в магазине «Разрез». Комплект межкомнатной двери от 5990 рублей. Магазин «Разрез», Зыряновская, 63.
3: Какие планы на выходные?
4: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
5: Додо.
6: Шеф, нам снова повышают аренду.
7: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
8: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInski.ru. Повторяю, MakiInski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
9: Алло, это что ли суши-бар «Имбирь»?
10: Ага.
9: У вас что ли акция на штучные роллы? Покупаешь один, второй в подарок?
10: Ага.
9: Здорово! А вы давайте не отвлекайтесь, роллы крутите.
11: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
12: ИП «Петрунин» АА. УГРН 316-547-600-142-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
13: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
14: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
15: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
16: И зависти.
14: Значит, вместо обеда в «Приз».
17: «Витон». Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
18: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
19: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
18: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
19: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
20: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
21: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
22: Это не просто пицца, это Додо. Додо пицца.
23: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
24: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
25: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
24: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
26: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
27: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4, днем 12-14 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ».
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Так, похудеть бы. Готовить нет времени. Считать калории устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
1: Бибифуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru. ИП Северина Эльвира Тахировна. УГРНИП 317-547-600-02-17-63.
2: Приятно и на работе. Букет СИП. Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
3: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
4: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Какая птица всегда готова дарить радость? Додо. Додо.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
8: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
7: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
9: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
10: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
11: «Быстроном» снижает цены.
12: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года набор конфет «Эншафе Новосибирск» «Экстра» 460 грамм по 499,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
11: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
13: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.
14: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
15: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
16: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
17: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
18: Моцарт и Сальери. Органный концерт духовной и вокальной музыки в исполнении московских солистов. 8 октября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
19: Водитель слышит вас уже через

0: Новосибирске 16.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Полноценное движение по Димитровскому мосту в Новосибирске обещают открыть 30 сентября. На переправе с заметным опережением графика завершают ремонт дорожного покрытия. Подрядчику еще предстоят работы в нижней части моста, которые не потребуют ограничивать движение транспорта. Закончить их собираются к 1 ноября. Госдума 9-го созыва начнет работу до 19 октября, сообщает ТАСС. По закону первое пленарное заседание должно пройти на 30-й день после избрания. В то же время президент страны своим указом может созвать заседание Нижней палаты раньше этого срока, как уже случалось в предыдущие годы. Российские дети стали раньше взрослеть. Так называемый пубертатный период с привычных 12-13 лет сместился к 8-10 годам. Об этом пишет издание «База». Специалисты предполагают, что тенденция возникла из-за свободного доступа подростков ко взрослой цифровой среде. Это ускорило социальные и психологические процессы созревания. Компания Audi установила рекорд по дальности пробега электромобиля без подзарядки. Модель A6 Sportback e-tron преодолела без остановок 1338 километров. Достижение зафиксировано книгой рекордов Гиннесса. Серийный запас хода машины составляет в среднем 730 километров, то есть фактический результат более чем в полтора раза превысил паспортные показатели, отмечает издание Cars Coupes. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4, днем 12-14 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: и которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Петрович, наливай.
3: Наливаю.
4: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
2: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
4: А, Брозекс. Наливай.
3: Наливаю.
5: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.
6: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В Призе купила.
7: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
8: И зависти.
6: Значит, вместо обеда в «Приз».
9: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
10: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
0: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
11: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
12: Освободился раньше? Едешь домой через Golden Park? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
13: Гипермаркет низких цен «Маяк». Брюки детские утепленные 266,90. Зефир «Слада» 1 килограмм 234,90. Сельдь холодного копчения за килограмм 274,90. Держим курс на «Маяк». Сибиряков Гвардейцев 47.
14: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
15: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
16: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
17: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
18: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
19: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
13: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
3: Эксклюзивное размещение рекламы
12: рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2, +4, днем 12-14 градусов тепла.

0: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «ЖК «Взлет». Квартиры с готовым ремонтом, парковое озеленение, безопасные дворы, вместительные парковки, льготные условия для семей с детьми до 18 лет. Успейте купить квартиру по выгодным ценам. 373-0033. Застройщик ГК КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение на квартиры в доме номер 2 по КП. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
2: Радио.
3: Реклама. Осенний ценопад в магазине «Разрез». Ламинат 33 класса от 599 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Какой прекрасный вид сверху!
3: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
4: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
4: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ура! Карлсон, ты вернулся!
7: Спокойствие, только спокойствие! Я был в суши-баре «Имбирь». Они же чемпионы мира по всяким акциям. Сейчас там акция на штучные роллы. Покупаешь один, второй подарок. Я съел 10 тысяч вкусных роллов.
8: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
9: ИП Петрунин АА. УГРН 316-547-600-102-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
7: Ну, я полетел!
10: Можно и без повода. Букет «Сиб».
11: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
12: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
13: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит.

0: лет.
1: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
0: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
1: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
2: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Моцарт и Сальери. Органный концерт духовной и вокальной музыки в исполнении московских солистов. 8 октября. Новосибирская филармония. Категория 12+.

0: пешеходов.
1: Они благодарят.
0: Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
4: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.

0: Сибирская столица, 17:00.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
0: С новостями к этому часу в студии Радио Юнитон появился Павел Николаев. Павел, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Первые ночные заморозки ожидают новосибирцев в ближайшие выходные. По данным синоптиков, местами температура упадет до минус 3. Кроме того, в отдельных районах области обещают редкие и небольшие дожди. Дневная температура будет держаться в диапазоне от плюс 10 до плюс 15 градусов. О погоде на завтра в конце выпуска. Между Новосибирском и Кемерово могут запустить прямой электропоезд. С таким предложением выступили жители Кузбасса, передает СИБФМ. Идея может стать особенно востребованной в следующем году, когда Кемеровский аэропорт планируют закрыть на капитальный ремонт. Из-за этого многим жителям региона придется чаще пользоваться новосибирским Толмачево. Между тем, окончательное решение о запуске электрички пока не принято. Знаменитый парк «Красноярские столбы» закрыли для посещения. Такую информацию распространила пресс-служба учреждения. Причиной стали участившиеся выходы медведей. Предварительно ограничение введено до 15 октября. Администрация парка просит отнестись к ситуации с пониманием и дождаться, пока рекреационная зона станет безопасной для прогулок. Россияне смогут в будущем ездить в Китай на личных машинах. Такую возможность обсуждают Москва и Пекин, сообщает ТАСС. Отмечается, что высокий интерес к подобным путешествиям возник после введения безвизового режима между странами. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4. Днем 12-14 градусов выше 0. И пока это все новости. Встречайте шоу «Атмосфера». Следующий выпуск через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: представляет вечернее шоу «Атмосфера».
1: Можно войти в Раш, но не войти в Салаирский кряж. А вот Арсений,
2: все,
1: между
2: выступила.
1: Прочим,
2: все сказала.
1: Побывал на этой неделе в Кузбассе и Кемеровской области. Но обо всем по порядку. Для начала здравствуйте.
2: Вот я хотел сказать, поздоровайся с народом. Что ты сразу-то начала какие-то вещи рассказывать? Вот не терпится вот дамам все рассказать.
1: Ну, тем более мы на радио, мы в журналистике.
2: Здравствуйте, любимые дорогие, добрый вечер. Пятница, вечер, атмосфера. Что еще может быть прекрасней? Прекрасней может быть Даша Макарова.
1: Ох ты какой, ты посмотри на него. А я считаю, что апологи Нет пятничной фривольности напротив меня сидит. Запоминайте, Арсений Романов, вон он.
2: А что надо делать-то, чтобы быть вот этим вот апологетом?
1: Ты и родился таким апологетом.
2: В общем, это мы. А как вы сегодня себя можете назвать? Кстати, можете прям такой короткий опрос мы для вас устраиваем. Напишите нам в МАКС 8-983-510-107, прямо в начале шоу, как вы сегодня себя назвали бы.
1: Да, и у нас даже варианты есть. Я красивый, красивая, умный, умная, хитрый.
2: Я молодец, кто-то может сказать.
1: Уставший.
2: Ну, либо какой-нибудь апологет тоже.
1: Апологет чего-либо.
2: Можете какой-нибудь слишком заумное про себя написать, тоже вариант.
1: Ну, или не слишком, потому что я уже, мне кажется, эту планку заумности дала. Зачем нам это?
2: Напишите, заодно увидим, что вы с нами встречаете этот вечер пятницы. Привет.
1: Привет, привет.
2: Да что ты хотел?
1: Что-то хотела. Я тебе потом за эфиром расскажу, а пока здравствуйте.
2: Здрасте.
0: Даша Макарова, Арсений Романов. Поехали!

0: бачиш ту. Не може бути. Сплетні, гарячі, сочні, зв'язні. Кто, где, когда. А главное, зачем.
1: Шоу «Атмосфера» на 107 FM продолжает свою работу. И мы сегодня в начале шоу сказали, спросили точнее вас, как вы можете сегодня себя назвать?
2: Какие вы?
1: Какие вы? Ну вот, например,
2: красивые, румяные.
1: Василий написал: я огурец, молодец. Обычно говорят, наоборот говорят: молодец, огурец. Тут огурец, молодец.
2: А что вы сегодня такого сделали?
1: Съел огурец, наверное.
2: Себя похвалили. Может быть, и вас кто-то похвалил. А вот, кстати, Арсений, вот как ты себя характеризуешь, когда тебя начальник хвалит или когда ты сам понимаешь, что молодец?
1: Мне иногда становится грустно, когда начальник вместо вот этих вот теплых слов, какой ты молодец, просто присылает лайк тебе на...
2: То,
1: что, например, я выполнил задание.
2: Часто хвалят.
1: Бывает такое.
2: Нравится, когда хвалят?
1: Ну, естественно,
2: похвалят. Ну ты мой хороший. Вот, ой,
1: вот, другое дело. Поплыл, да?
2: Красивый, когда улыбаешься.
1: И меня понесло.
2: Кстати, посмотрите, какие мы. Видеотрансляция на сайте Радио Юнитон и в группе ВКонтакте.
1: Да, все для вас. Пожалуйста, милости просим. Еще сообщение. Аня написала: а я сегодня красавец, потому что у меня день рождения. Анечка, ну вы не только сегодня, вы и вчера были красавицей. Это еще и завтра будете. Мы желаем вам красоты, здоровья. С днем рождения. Ну что ты сидишь, поздравь.
2: Поздравляю.
1: Ольга написала: добрый вечер, а я сегодня не молодец. Не успела ничего, простояла в пробках. Ну что за жизнь такая у вас сегодня?
2: Прям... Зато вы в пробке что-то поняли наверняка.
1: Да, что надо в
2: это время
1: ехать
2: пятницу,
1: домой.
2: Да, не надо никуда ехать.
1: Не надо по делам.
2: Вообще не надо ничего планировать на пятницу, я уже это поняла.
1: Кроме прослушивания шоу «Атмосфера».
2: Это точно.
1: До 8 вечера.
2: Ведь можно и лежа, и сидя дома.
1: Кстати, про прослушивание сегодня мы тоже будем говорить. У нас уже готова тема сегодняшнего эфира. Давай будем озвучивать.
2: Итак, сегодня сплетни не про кого-то, наверное, а про что-то. Вот как.
1: Ну, что нас с тобой связало? Конечно, музыка.
2: Ну, вообще-то нас эфир радио Юнитон связал.
1: А на Юнитоне без музыки никуда.
2: И музыка, да, и разговоры. Итак, назван день, когда в России слушают больше всего музыки. По пятницам, оказывается.
1: По пятницам?
2: Потому что шоу «Атмосфера».
1: Ну, естественно, вся музыка в атмосфере.
2: А самым тихим днем недели стало воскресенье.
1: Ну, после шумных выходных, пятничного вечера, суббота, воскресенье стало бы что-нибудь такое спокойное. Вообще можно без музыки.
2: Можно. Мы сегодня решили узнать, ну, во-первых, в какой день недели, возможно, вы слушаете больше всего музыки. Может быть,
1: замечали. А возможно, задумайтесь сейчас. Просто вот так, я вот как сижу, вот так почесал голову. Когда это я слушаю музыку чаще всего? Не знаю. Но мне вот в моей машине, я же по работе чаще езжу, да, получается, я слушаю, да, в течение дня периодически. И это только по будням в выходные, наоборот, меньше стало быть. Пятидневка музыкальная у меня.
2: Я знаю, что ты слушаешь музыку в душе.
1: Я не то, что слушаю, я еще и пою. У меня есть три песни. Ну, они не одни и те же, разные. У меня есть просто время. Три песни, я помылся и ушел, и спел. Да.
2: Я очень много слушаю музыки, когда у меня уборка дома, это выходные, естественно. Ну и в течение дня, пока на работе, радио всегда у меня работает везде.
1: Итак, в какое время суток вы слушаете больше музыки? Возможно, в какой-то день недели тоже определяете. Ну, еще спрашиваем вас, какой вообще жанр музыки любите больше всего? Что слушаете? Что поете? Ну и заходите в наши соцсети, дабы проголосовать.
2: Вот ты какой жанр в большей степени любишь?
1: Я уже не знаю, какой жанр. Мне кажется, сейчас вообще все так неопределенно. Я могу и шансончик послушать.
2: Хорошо, вот на этой неделе в большей степени что ты слушал?
1: Лепса.
2: Понятно, это к какому там стилю относится?
1: Я не знаю. Он иногда шансон, иногда поп. А ты?
2: Ну, я вообще такой приверженец и апологет, можно сказать, рок-музыки.
1: Ты что-то новое слово нашла? Или что-то везде вставляешь?
2: Да, кстати, слово дня в шоу «Атмосфера». Поэтому у меня на этой неделе очень много было рока.
1: Вот. Рок
2: металла,
1: тебя связал. Что у нас в вопросе в наших соцсетях?
2: Дни, точнее, время суток, когда вы больше всего слушаете музыку. Кстати, Яндекс, если слушаете, то там прям можно в приложение зайти и посмотреть.
1: Да?
2: Да, сколько часов
1: как
2: музыки
1: все?
2: У тебя прослушивание.
1: Как все, да ничего не спрячешь даже.
2: В какое время суток вы больше слушаете музыки? Утром, днем, вечером или ночью?
1: Заходите, голосуйте, но и Макс для вас работает.
0: А ты что? Не может быть. Сплетни на радио Юнитон. А вот если бы это были вы, что бы вы сделали?

0: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
1: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
2: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
3: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
5: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
6: Я, автоблогер академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 30 сентября по промокоду Юнитон. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
7: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
8: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГР НИП 324-547-60-020-35-05.
2: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
4: Марский продукт для людей с широкой душой.
5: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
6: Линолеум полукоммерческий. От 449 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
7: Что в «Додо Пицце» есть, кроме пиццы?
8: «Додстер». Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Додстер». Острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце».
9: Легендарно.
10: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
11: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
12: День начинается с шума листвы и с того, что все нужное рядом. Открыты продажи последнего дома в развитом микрорайоне «Акварельный». Двушки от 6 миллионов 200 тысяч рублей. Трешки от 8 миллионов 300 тысяч рублей. Места хватит всей семье. А ставки по ипотеке льготные и на весь срок. Предложение действует только до 30 сентября. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
13: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный» 4.0. Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
15: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
16: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
17: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают. А потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Атмосфера. Говорим о музыке и не только.
1: Музыкальное шоу «Атмосфера» на 107 FM продолжает свою работу в эту пятницу, прохладную пятницу 25 сентября. Слушай, последняя пятница сентября уже у нас. Как так быстро месяц до осени пролетел?
2: Я не об этом хотела сказать, а о том, что стоило только помыть машину, и все сразу все. Какая-то осень началась.
1: Я еще и внутри помыл машину, это же вообще безобразие.
2: Я делаю так всегда, когда мою машину, подожди.
1: Но я реже это делаю внутри, чаще снаружи.
2: Заметила, что аллергия у меня просыпается только в тот момент, когда я сажусь к тебе в машину.
1: Все, больше я тебя возить не буду.
2: Договорились. Итак, о чем сейчас поговорим? Давай про музыку.
1: Мы про музыку, да.
2: Напомни, как называется наш вопрос.
1: Вопрос у нас очень интересный сегодня. В какое время суток вы больше слушаете музыки? Ну, либо в какой день чаще всего это у вас происходит?
2: Здесь сообщение прилетели. Вот Денис написал: очень часто, почти всегда, но дома семейство не дает нормально послушать.
1: Наверняка. Ох уж это семейство.
2: Слушать что-то
1: Денис,
2: свое.
1: Денис, лайфхак от меня. Идете в душ, 3 песни. Причем, и никто к вам не перестает.
2: А ты знаешь, когда семья большая, на Алисе, ну, у каждого свой плейлист, естественно,
1: да.
2: И можно просто забрать Алису в ванную комнату.
1: Пожалуйста, можно. Что еще есть? Слушаю в основном утром, пока еду на работу, написал Владимир. Так.
2: Ольга написала: часто слушаю, в основном утром, тишина мне не нравится. Но утром вообще запрещено не слушать.
1: Утром тишина, красивая будет день на природе летом.
2: Да, когда вы в отпуске.
1: Это, да,
2: а
1: можно
2: так
1: без музыки.
2: Пожалуйста.
1: Шоу-пуш. Кстати, я тоже с Пушем еду на работу всегда по утрам. Весело, музыкально. Обхохочешься.
2: Я с Куприянцевым езжу всегда домой, но с его шоу, с его программой.
1: При нем-то не скажи, а то он...
2: А причем мы где-то рядом живем в одном районе, оказывается.
1: Все, Куприянцев будет тебя встречать возле твоего дома. Так, что еще?
2: Нина написала: обычно только радио и слушаю. Специально какую-то музыку включаю очень редко, раз в год может.
1: Давайте посмотрим по жанрам, по вкусам. Наши слушатели написали нам также в Макс 8-983-510-107. Вот, например, Илья написал: «Я всеядный», — говорит он. Он музыку ест. В большей части любит рок. Могу, говорит, и попсу иногда послушать. А вот шансон вообще на дух не переношу.
2: Шансон ведь разный бывает. Это ведь французская музыка.
1: Так, Мила, что у нас там?
2: Мила написала, что получается по музыке рабочая семидневка, пока в машине юнитон со мной. Получается, вы работаете 7-0?
1: Какая боль.
2: Слушайте,
1: какая боль.
2: Даже мы столько не работаем, хотя наши лица вот здесь на фотографиях — работник года. Это мы сами себе придумали.
1: Да, но вы тоже можете себя наградить. Например, хорошей песней, которая прозвучит сейчас.
2: А что, можно заказывать песни?
1: Нет.
2: Как нет? Подожди. Давай сегодня можно.
1: Хорошо, сегодня можно.
2: Но только если вы смс-ку напишете. 8-983-510-107.
1: За смс песни дают у нас на радио.
0: Атмосфера. Музыка не знает границ.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Ну что, прямо сейчас о погоде, о нашей такой нелетной, можно сказать, осенней. Моросит дождь весь день.
2: Неприятненько местами получается, да?
1: Ну, местами, если у тебя шеи открытые, туда дождь попал.
2: Не, я стараюсь все уже прикрывать, все, хватит уже, хватит это терпеть.
1: Прямо сейчас в городе плюс 14 градусов, и об остальном Арсений.
2: Пожалуйста, суббота уже завтра, 26 сентября, и по данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Вот, ты ждала этого момента, завтра без осадков, Даша.
1: Ну да, нужно куда-то поехать уже погулять напоследок. Я там была недавно.
2: Да? Поела?
1: По-моему, в субботу.
2: Поела?
1: Да.
2: Ну, молодец.
1: Вкусно, как всегда.
2: Сколько сейчас стоит?
1: 145.
2: Ужас. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4. Днем плюс 12, плюс 14. Говорят, отопление скоро дадут.
1: По-моему, с 29 по 6.
2: А пока можете посмотреть лайфхак, как можно согреться. Мы выложили кружочек в наши соцсети. Посмотрите,
1: о, да, кстати,
2: оцените.
1: До нас никто не догадался.
2: Вообще.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
4: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система Пегас. То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
5: Атмосфера. Улетное шоу.
2: Улетное шоу «Атмосфера» продолжается. А что у нас, Даша, прямо по курсу?
1: Прямо по курсу игра под названием «Это что?». Мы, как всегда, даем вам какое-то слово интересное, вы отгадываете.
2: Нет, мы не даем ни слова, мы даем подарки классные.
1: Ну, для начала-то слово надо отгадать. Ты такой добрый сегодня, Сеня.
2: Да, я такой добрый, потому что подарков много, их нужно скорее раздать и быть спокойным, что они достались хорошему человеку.
1: Итак, 209-05-07, получается, нужно прямо сейчас взять и набрать?
2: Звоните, поиграем.
4: Телефон прямого эфира 209-05-07.

0: Круглое, но квадратное. Легкое, но тяжелое. Черное, но прозрачное.
1: Это еще что такое?
2: Это что? На радио Юнитон.
3: Самое время поиграть, друзья. Игра «Это что?» в шоу «Атмосфера» на радио Юнитон.
4: Ну, я обожаю. Я как учительница. Мне кажется, мой диплом сейчас работает на меня, потому что даже в вечернем шоу на радио я нахожу момент, когда можно какое-то слово выдать, проверить знания.
3: Да, ты сегодня уже два слова хочешь выдать. Да. Первое было в начале шоу.
4: Апологет фривольности, видишь, два слова.
3: Что будет за слово, узнаем в этой игре. Словом загадываем, вам нужно распознать, о чем идет речь. Если отвечаете правильно, получаете сертификат на вкусную пиццу. Пожалуйста, убери собаку из студии. А пока принимаем звонок. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Как вас зовут?
5: Любовь.
3: О, любовь.
4: Очень нам приятно.
3: Любовь. Это приятно, когда в пятницу у нас есть любовь.
4: Любовь, вы чем занимаетесь в данный момент?
5: Направляюсь домой.
4: Как там на дорогах дела?
5: Дорогочка уже есть.
3: Ну, вы не обращайте на нее внимания, вы все-таки дозвонились к нам.
4: Главное, обращайте внимание на машины, которые едут позади.
3: Но у нас есть подарки для вас. Вы, кстати, музыку чаще всего в какое время суток слушаете?
5: Когда еду утром на работу и с работы.
3: Понятно.
5: Постоянно.
3: На что-то постоянное есть, не в плане шоу, а в плане музыки.
4: Да, может быть, у вас там на флешечке что-то, и обязательно какую-то одну, две, три песни вот вы хотите слушать ежедневно.
5: Нет, я постоянно Юнитон слушаю.
3: Ну все, все правильно делаете.
4: И мы, смотрите-ка, мы вам еще подарок даже не дали.
3: Да, получается, нас не хватает наверняка вам вечером, чтобы вот шоу «Атмосфера» каждый день выходила, правда? Подмазался сейчас.
5: Ну, да, такое.
4: Да, но немного подумали. Итак, прямо сейчас у нас для вас слово, потому что еще есть сертификат на вкусную пиццу, которую мы, надеемся, вы заберете.
3: Вы готовы?
4: Готовы?
5: Да.
4: Итак, сегодня слово «рампетка».
3: Мне кажется, ты что-то сейчас обзываешься как-то,
4: нет? Ну, похоже, да. Что такое «рампетка»?
3: Итак, три варианта ответа прямо сейчас.
4: Молодая начинающая актриса, сачок для бабочек, осветительное устройство в театре.
3: «Рампетка» — что такое?
4: Мне кажется,
3: или кто вот такая?
5: Это осветительное устройство в театре.
3: Вы давно были в театре?
5: На весной была... А это слово, мне кажется, мы с ребенком или домашнюю работу делали, что поэтому оно мне писалось.
3: Мне кажется, вы получили явно не пятерку.
4: Подождите, а вы в театре ходили по устройствам осветительным? Там экскурсия была у вас?
3: Наблюдала, почему сидела и смотрела.
5: Нет, мы или кроссворд разгадывали. Мне кажется, что-то это из этой темы.
3: Ну, давайте будем проверять
4: давайте,
3: ваш
4: да,
3: ответ.
4: Давайте, да, еще разочек. Рампетка, молодая начинающая актриса, сачок для бабочек или осветительное устройство в театре? Видите, как мы думали долго с вами вместе?
3: Любовь. А осветительное устройство в театре, говорит Любовь. Эх, но в любви всем повезет.
4: И, кстати,
3: и с любовью
4: пусть,
3: тоже.
4: Да, свет тоже у вас будет в жизни. Ну а мы прямо сейчас продолжаем узнавать, что такое рампетка.
3: Рампетка. Точнее, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, как вас зовут?
6: Сергей меня зовут.
3: Сергей,
4: очень
3: ну
4: приятно.
3: Что?
4: Вы разбираетесь в рампетках?
3: Сергей куда-то исчез.
4: Сергей, алло.
3: Так, Сергей покинул чат.
4: Нам нужен профессионал в рампетках.
3: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Как вас зовут?
5: Вера.
3: Вот сразу слышно, что к нам дозвонился профессионал.
4: Вера, а ваша работа с чем связана? Не с рампетками ли? Алло. Ну не обижайтесь.
3: Вот назовешь профессионалом, человека сразу убегает. Что такое? Что случилось сегодня?
4: 209-05-07, позвоните и ответьте уже на вопрос, что такое рампетка. Ну очень надо. Алло.
3: Итак, здравствуйте.
4: Здравствуйте, как зовут вас?
6: Константин.
4: Константин, ну вот сразу слышно по голосу, уверенный человек. Знаешь, что такое рампетка?
6: Знать не знаю, но думаю, сачок для бабочек.
3: А вы что, никогда не ловили бабочек?
4: А вы с рампеткой бегали за бабочками или чем-то другим?
6: Сачком.
4: Сачком.
3: А Спанч Боб?
4: Нет, с сачком.
3: Он тоже с сачком, по-моему, бегал. Он дуду словил.
4: Ну, кстати, да. Ты что-то сегодня очень часто Спанч Боба вспоминаешь?
3: Как, да, я первый раз сказал.
4: Подожди, давай про рампетку.
3: Да, рампетка. Итак, вы думаете, что это сачок для бабочек. И вас не нужно
4: переубеждать, путать.
6: Смысла нету.
3: Смысла нету.
4: Смысла нет, ну что ж.
3: Ну, нет смысла скрывать, что,
4: нет, так нет.
3: Увы и ах, подарок ходит к вам. Поздравляем!
4: Действительно, сачок для бабочек. А от итальянского рампетто – это приспособление для ловли. Теперь вы еще итальянский знаете.
3: Да, и пицца еще у вас будет. Сертификат на вкусную пиццу отправляется к вам. Поздравляю.
4: Хорошо.
2: В игре это что?

один. Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что

0: Антон, в мире погоды.
1: Время легендарной рубрики «В мире погоды» в эфире радио «Юнитон» в рамках шоу «Атмосфера».
2: О чем будем рассказывать?
1: О погоде.
2: Да, и не только о погоде, конкретно.
1: Селфи делаешь, что-то допустили тебя с телефоном в студию. Кто разрешил?
2: Конкретно рассказываем о том, какая погода будет на этих выходных. Сразу...
1: Начнем
2: спойлер.
1: С неприятного.
2: Сразу спойлер, будет очень холодно.
1: Да, особенно ночные температуры, друзья. И плюс 3 встретится вам завтрашнюю ночь, и в воскресенье плюс 5. А вот в ночь на понедельник вообще обещают заморозки до минус 1. Это все ночью. Ну а дневная температура будет примерно плюс 11, плюс 13. Кстати, если смотреть всю неделю, дождей вроде как не обещают. Дневные температуры до плюс 15, ночные в районе 5 градусов тепла. Так что отопление нужно, обниматься нужно.
2: Ну или парочку одеял еще вытащите, а прямо сейчас в нашем городе пока еще плюс 14, цените это.
0: В мире погоды. Реклама. С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
3: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
4: Привет! Как настроение?
5: Безумное!
4: Как аппетит?
5: Еще безумнее!
4: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
6: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит, выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
9: «Додо».
10: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Ависмед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Ависмед». Звоните 227-6-227.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: «Быстроном» снижает цены.
13: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года кофе Nescafé Gold 190 грамм по 549,90.
14: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
15: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
16: «Маки» – свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. «Маки» – апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы.

0: разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
2: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7-923-235-01-31.
3: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
4: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
6: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Семейный поход в Дельфинию стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в Дельфинию. 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
9: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
10: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
11: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
12: Уборка сама себе не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
13: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
14: Вот смотри сам, Михалыч, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
15: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки «Брозекс» и пошел стены выравнивать.
16: Строительные смеси «Брозекс», штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. «Брозекс» делает мир совершенным.
17: 10-й раунд. Утреннее шоу «Пуши» против плохого настроения. Нокаут! Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной!
18: 10 лет в прямом эфире! Юбилейный сезон на 107FM! Утреннее шоу «Пуш».
19: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: в Новосибирске 6 вечера.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский». Для

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: В эфире радио «Юнитон» появляется человек, который слушает музыку на протяжении всего дня, с 10 до 7 вечера, и неважно, какую он любит, потому что она играет здесь, на радио «Юнитон». Павел, добрый вечер.
3: Добрый вечер. В Новосибирске опубликованы график и интерактивная карта подключения теплоснабжения. Найти их можно на сайте СГК. Отопительный сезон в городе официально стартовал на этой неделе. Детсады, школы и больницы должны согреться не позднее 27 сентября. Подача тепла в жилые дома пройдет в 4 этапа с 28 сентября по 16 октября. Затем отопление получат промышленные, общественные здания и остальные объекты. В России массово разоряются строительные компании. Согласно исследованию «Контурфокуса», с начала июня по начало сентября количество дел о банкротстве девелоперов увеличилось более чем на треть, почти до 1500 случаев. Аналитики уточняют, что в большинстве речь идет о региональных застройщиках, которые не в силах закрыть обязательства при падении объемов заказов. Компания Audi установила рекорд по дальности пробега электромобиля без подзарядки. Модель A6 Sportback e-tron преодолела без остановок 1338 километров. Достижение зафиксировано книгой рекордов Гиннесса. Серийный запас хода машины составляет в среднем 730 километров, то есть фактический результат более чем в полтора раза превысил паспортные показатели, отмечает издание Cars Coupes. В Московском авиационном институте установили памятник кошке Мусе, которая жила там более 20 лет. Как сообщает агентство «Москва», черно-белое животное было настоящим талисманом вуза. Кошка свободно гуляла по коридорам и заглядывала на занятия, а студенты гладили ее ради удачи на экзаменах. Мусе не стало в апреле прошлого года, тогда же возникла идея памятника. Небольшой монумент появился у ее любимого корпуса номер 3. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4, днем 12-14 градусов выше нуля. Далее в эфире вновь Даша Макарова и Арсений Романов, а вместе с ними шоу «Атмосфера». Вернусь через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: свой приемник на 107 FM.
1: Атмосфера. Всем еще раз привет, друзья. Это шоу «Атмосфера» на 107 FM в эту чудесную пятницу 25 сентября. Даша Макарова.
2: Арсений Романов, как ты сказал, «Атмосфера».
1: «Атмосфера».
2: Пятница, 18 часов и 5 минут.
1: Ты, все, время вперед тебя бежит. 7 уже минут.
2: 7 минут, все, рабочий день закончился. Видимо, Арсений Романов это как-то почувствовал на уровне этих часиков внутренних.
1: Расслабился.
2: И решил похулиганить. Кстати, не только слушайте нас, но и смотрите видеотрансляция в группе «Радио Юнитон» ВКонтакте, на сайте юнитон.ру. Там мы, и особенно Арсений Романов такой...
1: А что ты сегодня платьице не надел, не
2: такой
1: знаю,
2: румяный.
1: Для съемки-то?
2: Арсений Румянов.
1: Ясно. Мы сегодня говорим про музыку, друзья, в шоу «Атмосфера». Какая музыка вас преследует в течение всего дня? Где, как, зачем и почему вы ее слушаете? И в какое время дня...
2: Ночи.
1: Чаще всего
2: да,
1: это
2: да.
1: происходит.
2: И мы, кстати, ваши сообщения читаем. В Макс они прилетают.
1: Пожалуйста, каждое утро могу включить колонку. Средняя громкость, чтобы и самой слушать, и соседям
2: не мешать.
1: Я думала,
2: наоборот, чтобы и самой слушать, и соседям.
1: Я, днем я часто слушаю музыку в наушниках. Кстати, иногда устаю от нее и могу не слушать неделями. От всего иногда хочется отдыхать, пишет нам Аня.
2: Вот, Аня, надо все в меру. Абсолютно все, поэтому шоу «Атмосфера» раз в неделю по пятницам.
1: Хорошего по чуть-чуть.
2: Так, пишет Роман. Роман, кстати, почти как ты.
1: Рома, Роман.
2: Я вообще, говорит Роман, без плеера на улицу не выйду. А что значит без плеера? Это вот тот самый плеер с кассетой, с дисками. Не выйду никогда, да и дома музыка постоянно играет. Может быть, это в телефоне имелось в виду, в наушниках музыка же есть.
1: Может быть, может быть. У тебя есть какой-то плеер?
2: У меня есть «Моя волна» в приложении, соответственно.
1: «Моя волна».
2: Яндекс, да.
1: Как звучит.
2: Там так и называется.
1: Так, что еще? Очень редко слушаю. Если появится настроение, могу послушать выборочно любимые композиции. А вот так, что в наушниках вообще нет. Обычно либо в машине, либо дома.
2: А если еще соседи у вас любят музыку слушать, и вам не надо тратить деньги?
1: Про соседей Вера написала. Я перестала слушать музыку. Раньше слушала чаще. Сосед постоянно слушает и делает это громко. Надоел, видимо.
2: Кстати, у меня тоже есть соседи, которые всегда слушают в ровно установленное время. До 10 вечера музыка просто на весь дом кричит. А после 10 тишина, это какие, а?
1: Мне вспоминаются сразу годы мои молодые.
2: Молодости бурные,
1: когда
2: да?
1: Я еще жил с бабушкой, а у нас с бабушкой, ну это же частный дом, были соседи, причем там жил, я не помню, то ли он сам с музыкой был связан, то ли он работал просто, то ли в оперном театре, в общем, у него музыка была всегда классическая. Он даже в огороде выходил копать, там, не знаю, что ковыряться, и он включал классическую музыку.
2: Я представляю, причем он двигался, наверное, медленно.
1: И делал это
2: кинематографично.
1: Так вот, не знаю, не наблюдал, но музыка это тоже местами надоедала, поэтому бабушка у меня включала что-нибудь из старенького, ну, какой-нибудь «Миллион роз». Нет, такое что-нибудь свое любимое, знаешь, Кадышева могла.
2: Вот-вот.
1: И погромче. На перерез этой вот классической музыки.
2: Слушай, обычно говорят, вот уеду на дачу, да, или дом свой куплю, не будут соседи мешать, а вот нет.
1: Была битва музыкальная, я бы так даже сказал.
2: Вот, кто кого. Александр пишет... музыку слушаю постоянно, помимо этого я еще 3 часа каждый день ее играю своими руками. Ну, вот музыкант.
1: А мне всегда казалось, что музыканты, они вот только вот на работе, если это работа связана, они только на работе музыка, дома вообще
2: кстати,
1: все отдых
2: да,
1: от
2: да, профессиональные музыканты так и делают.
1: Артисты тоже же, по-моему, у какого-то исполнителя спрашивали, вы какую музыку там, кроме своей, любите? Говорит, я вообще все только вот работаю, все.
2: Ну, конечно, отдыхать-то
1: тоже нужно
2: когда-то. Ни в
1: машине, ни дома, не слушаю ничего. Только в караоке, говорит, иногда пою. Ох,
2: да, кстати,
1: попеть
2: вот
1: мы любим.
2: Совсем недавно пели с девчонками в караоке, красота.
1: Сводила блондинок в караоке, так скажи.
2: Нам надо еще собраться. Так, фоном звучит, пишет Марина, фоном звучит где-то 4-6 часов в день.
1: Ну, видимо, на работе, да?
2: На работе, скорее всего, да. Кто работает в магазине.
1: Мы тоже на работе, и нас просто просят, да что там просят, требуют, чтобы мы отдавали вам подарки.
2: Да, и значит, игра впереди, урок музыки, верно? Все
1: да,
2: про музыку.
1: Да, давайте будем созваниваться, телефон у нас работает, проверьте ваши номера, ваши телефоны, все ли нормально, набирайте 209-05-07.
0: Телефон прямого эфира 209-05-07.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Подарки есть, игра на самом старте. «Урок музыки» называется она. В чем суть?
3: Суть в том, чтобы вы, во-первых, дозвонились. Это тоже сложно, немаловажно.
2: 209-05-07, прорвитесь.
3: А второе, вам нужно послушать факт музыкальный и определить, мы говорим правильно, мы говорим правду или обманываем, ложь, как всегда.
2: Мы такие. Если отвечаете правильно, получаете два билета в центры развлечений «Аполло» и «Квантум». Ну, вроде все рассказали, самое время познакомиться с тем, кто до нас дозвонился. Здравствуйте.
3: Алло. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Мы вас не отвлекаем.
4: Александр.
3: Александр.
4: Нет.
3: Очень приятно, чем занимаетесь в пятничным вечером?
4: Гуляю.
2: С кем?
4: Один.
2: А чё?
3: А с музыкой, может быть, получается?
4: Да, с радио Юнитон.
3: Вот, прекрасно. В музыке разбираетесь?
4: Да.
2: А вы работаете, учитесь?
4: Работаю.
2: Работаете? Это вы прогуливаете работу, нет, или у вас нет, рабочий день закончился просто?
4: Нет, нет, у меня закончился рабочий день.
3: Да
2: счастливый
3: ладно,
2: человек,
3: вы босс,
2: а
3: не
2: мы
3: слышат.
2: Пашем.
3: Итак, сейчас вам предстоит отгадать, правду мы говорим или вымысел, и забрать подарок.
2: Готовы?
4: Да.
3: Итак, сегодня поговорим про Юлю Зиверт.
2: Знаете такую?
4: Конечно.
2: Напойте что-нибудь.
4: Блин, не...
2: Все ясно. Так, ну и что она там?
3: Псевдоним и в дальнейшем официальная фамилия Зиверт – это девичья фамилия мамы певицы.
2: Правда это или ложь? Александр, раз, два, три.
4: Правда.
2: Вы думаете, что...
3: Правда.
2: Вам кто-то там подсказывает, что ли?
4: Да нет, я просто знаю, что ее настоящую фамилию.
3: Да, это верно.
2: То есть вы песни не знаете?
3: Вопрос-то не...
4: Да нет, знаю, я просто напеть не могу, но песни я знаю.
3: Да не переживайте, все нормально, Сень, не дави на человека. Тут вопрос-то не в том, что настоящий... Да, урожденная фамилия Сытник.
2: Урожденная?
3: Да, урожденная Сытник, Юля. А сейчас у нее фамилия Зиверт. Так вот, эта самая фамилия Зиверт, это девичья фамилия мамы певицы. Так это или нет?
2: Мы спрашиваем, правда это или нет? Мы не про саму Зиверт говорим.
4: А, правда, правда.
3: Правда, то есть она у мамы взяла эту фамилию, вы считаете?
4: Ну да.
3: Не у папы.
2: А может быть, вообще у брата.
3: А может, сама выдумала.
2: А может, это вообще первая любовь.
3: А может быть, корова.
2: Александр, ну мы всякого уже пытаемся, но давайте, определяйтесь.
3: Действительно ли Зиверт взяла свою фамилию, псевдоним у мамы, потому что это мамина фамилия девичья?
4: Да.
3: Правда?
2: Правда.
3: Ну, вот так вас не запутать, и это очень хорошо. Маму певицы зовут Ирма Зиверт, и вот, собственно, фамилия откуда.
2: Александр, поздравляем.
4: Спасибо, спасибо.
2: Два билета в центр развлечений «Аполло» и «Квантум» летят к вам.
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18.10 на радио «Юнитон».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
0: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
5: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
0: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи!

0: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23. Автомотив. Сеть аккумуляторных центров номер один в России. Более 500 видов аккумуляторов в наличии. 100 городов и 35 лет успеха. Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов. Самая большая розничная сеть в РФ, основной специализацией которой является продажа и обслуживание автомобильных аккумуляторов. Исследование проводилось в июле 2025-го. ООО «Автостат».
1: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
2: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные попробовал впервые. В общем, все, что в Баском есть, невозможно сразу съесть. Баский продукт для людей с широкой душой.
3: Расцветай в Агдаске. Да ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
4: Новая квартира?
3: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
5: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
7: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
8: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
10: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
11: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
12: Гипермаркет низких цен «Маяк». Говядина бескостная, замороженная за килограмм 769,90. Стиральный порошок «Бимакс», «Колор Автомат», 5 килограмм, 400 грамм, 489,90. Чипсы «Прингл», 110 грамм, 169,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева, 8.
13: Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
5: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный 4.0». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо «Деспирадо». От фабрики мороженого «Солнечный день».
14: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
15: Кварцевый ламинат от 990 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
16: Что в «Додо Пицце» есть, кроме пиццы?
17: «Додстер».
18: Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Додстер». Острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце».
19: Легендарно.
4: «Додо».
20: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
21: Семейный ЖК «Комфорт» класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Так, похудеть бы. Готовить нет времени. Считать калории устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
21: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
17: ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРН 317-547-600-02-17-63.
22: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
23: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
24: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: на радио Юнитон. Самое космическое шоу «Атмосфера».
1: Здравствуйте всем еще раз. 18 часов и сколько? 30 минут.
2: Мы на экваторе шоу «Атмосфера» в эту пятницу.
1: Хотелось бы на экваторе побывать, хоть на каком-то. Ну вот, пожалуйста.
2: Ну давай посмотрим, как проходит голосование в наших соцсетях. Напомним, сегодня мы говорим про музыку. В какое время суток вы слушаете больше музыки?
1: Больше музыки днем больше в основном, музыки. Да, это и во ВКонтакте, и в Телеграм-канале отвечаете за, точнее, голосуете за день. Ну, видимо, на работе в этот момент.
2: Да, хотя, кто-то говорит, что вечером это на втором месте
1: хотя,
2: позиция.
1: Хоть и меньшинство, но есть люди, которые ночью работают и ночью музыку слушают.
2: А ночью, мне кажется, музыка вообще такая тихая, спокойная должна быть.
1: Таксисты 100% слушают музыку ночью.
2: В том числе, да, возможно. Давай смотреть сообщение, которое наши слушатели прислали в наш Макс-канал.
1: Дмитрий написал: больше всего слушаю музыку на радио, в автомобиле, в любое время суток.
2: Вот,
1: согласна.
2: Вот, Дмитрий наш человек. А что вот Евгения пишет?
1: Слушаю Пуш, без него в субботу так тяжело вставать. Согласна, вы не вставайте в субботу, валите.
2: Надо провести беседу с Юлией Артемом. Чтобы а что это они выходные да? не будет в Новосибирск?
1: Будешь, не будем.
2: Не будем.
1: Алекс Про написал: атмосфера, привет, больше всего слушаю в авто. Ну а про жанр, от популярной музыки до прогрессивой техно, ну это ваш человек.
2: Мне кажется, сейчас так много направлений музыки, что определиться
1: сложно.
2: Да,
1: выбирай любую. Кстати, вот приложение, в том числе Яндекс, подбирает под твои хотелки.
2: Мы вот про Новокузнецк, кстати, я тебе, ты же в начале шоу сказал, что я ездил на Кузбасс и так далее. Мы ездили
1: а
2: на
1: вот
2: одной машине.
1: А правильно говорить не на Кузбасс, а в Кузбасс. Сразу слышно, человек не из Кузбасса.
2: В общем, мы ехали на машине, у человека тоже была вот подборочка, там все. От классической музыки и шансон, и попса, и русская, и нерусская. В общем, все подряд там было. Вот это вот подборочки,
1: это
2: знаете
1: меломан,
2: ли.
1: Да.
2: А начали мы, еще было утро раннее, было темно, как упоительны в России вечера. Поездка началась почему-то с этой
1: песни. Я так полагаю, вы там чуть ли не сутки в пути были вообще за рулем дороги.
2: Ну, полдня, да. Так.
1: Юль написала: до работы.
2: Слушает музыку.
1: До работы и после работы. Ну, видимо, на работе тишина должна быть. В машине продолжает Юля постоянно на выходных. И только юнитончик любимый.
2: Вот наши люди сегодня собрались. Это классно, что вы с нами на одной волне. Виталий написал: слушаю юнитон с 7:30. Ну, вот, то есть не раньше, не позже. В 7:30 стоит, наверное, будильник и включается
1: юнитон. А сейчас мы расскажем, почему. До 20:30.
2: До 20:30. Уже почти 20 лет.
1: Потому что Виталий инструктор по вождению. Соответственно, начинаются уроки в 7:30.
2: Угу.
1: А у моего учителя в
2: 7:00. А вот в воскресенье мало.
1: Голова с утра...
2: Вава.
1: Вава побаливает.
2: Вава.
1: Как вы ложитесь пораньше?
2: Не, мне просто интересно.
1: Человек
2: включает, уже первого ученика взял, включает юнитон. А в 7:30 у нас Пуш обычно идет. Просто там же ребята веселятся, как бы их надо послушать. Такой: подожди, едь прямо, я послушаю, что там.
1: Цепление вторая.
2: Гороскопчик там, да?
1: Давай-ка сам.
2: Еще сообщение почитаем совсем скоро, друзья. Впереди хорошая музыка, а потом о погодке-то расскажем.
1: О погодке.
0: Атмосфера. Атмосфера. Просто космос какой-то.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Холодает в нашем городе около 13 градусов всего лишь, но и это хорошо, потому что далее испортится погода.
2: Чего это она испортится? Вроде дождя не обещает нам.
1: Не обещают, но станет все холоднее, потому что осень, дальше зима.
2: Ну давай, давай, посмотрим, что будет с погодой уже завтра, в субботу, 26 сентября.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в городе осадков не будет, как ты правильно сказал. Но ветер будет дуть северный, это значит колючий, холодный, 3-8 метров в секунду. Шею погладил.
2: Мне сразу колется все, почему сразу колоться начало.
1: С чего эти шарфики делали, у которых которые папы носили всех, каждого просто.
2: Я не помню.
1: Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4 градуса всего лишь, как мало надо. А днем плюс 12, плюс 14.
2: Ну что ж, друзья, что касается музыкальных заявок, ваши сообщения прилетают, и мы увидели смс-очку. Написала нам Вероника: «А я люблю зверей». Мы так и подумали,
1: смотря
2: что вы
1: каких,
2: просите
1: конечно.
2: Группу «Звери». И про Рому мы сегодня вспоминали. Давай послушаем песню, которая называется «Рома, извини».
1: А давай.
3: Даша Макарова и Арсений Романов.

0: Атмосфера. Говорим о музыке и не только. Афиша.
1: Но.
2: Так, что? О чем поговорим?
1: А мы хотели оккультуриться и поняли, что где? А вот оно, все самое культурное здесь, шоу «Атмосфера».
2: Ну и в Новосибирске в том числе.
1: Конечно. Давайте смотреть, что будет и куда сходить. Возможно,
2: на выходных,
1: в кино,
2: да?
1: Возможно, на концерт. И давай начнем с победы.
2: Давай. Слушай, нет, давай не с победы начнем. Давай начнем с концерта, который завтра будет как раз.
1: Да?
2: Потому что мероприятие в Победе, оно все-таки в воскресенье.
1: Хорошо, завтра, 26 сентября.
2: 8 вечера.
1: 20.00.
2: Подземки. Одна из самых уникальных электронных групп современности — «Крем-сода».
1: «Крем-сода»?
2: Да, группа «Крем-сода».
1: Мне напиток такой нравился в детстве.
2: Вот, и группа тоже нравится. Эта группа всегда стоит в авангарде русской танцевальной музыки. Ребята готовят к выпуску новый альбом «Истерика». И, собственно, масштабный гастрольный тур этому альбому посвящен. Для лиц старше 16 лет завтра концерт в подземке «Крем-сода».
1: Приходите, «Крем-сода» каждому. Почему нет? Все-таки к победе вернемся. 27 сентября. Победа, Белая галерея, воскресенье, 14.00. Там целая лекция вас ждет, которая называется «Меня часто спрашивают».
2: Хочется добавить. Кто тебя спрашивает?
1: Кому это надо?
2: Это если бы Сеня сказал. А так, это вообще-то фестивальный куратор Мария Готлиб будет, и она расскажет о настоящем документальном кино.
1: О том, как выбрать фильм для сотен незнакомых людей, и о том, что происходит за кулисами фестивальной программы.
2: Ну и, конечно, о том, что, где, как смотреть, чтобы понять документальное кино. Это не скучно. Для зрителей старше 16 лет.
1: Скукота.
2: Ну, так и сходи, посмотри.
1: И послушай в том числе. Ну, а теперь, раз уж мы заговорили про концерты, ДКЖ. Давненько я там не был.
2: 27 сентября, воскресенье.
1: Там целый концерт, друзья. Майкл Джексон приезжает.
2: Да ладно, это симфония. Исполняет оркестр Кагму. Симфония Майкла Джексона.
1: Я так понимаю, что его классные хиты будут при свечах.
2: Да, кстати, самые популярные хиты поп-звезды, аранжировки, оркестровые аранжировки Кагму оркестра, по-новому раскрывают эти самые песни.
1: Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет. Приходите, вспоминайте классные песни. Кстати, мы тоже можем сейчас приглушить свет, зажечь свечки.
2: Мы ведь какую песню нашли? Гитарист Guns N' Roses и Майкл Джексон объединились как-то и создали даже целый альбом. И вот сейчас песню Given to Me мы послушаем с удовольствием.
1: Послушаем. Давай, свечи тащи.
0: Атмосфера. Громкий смех и музыка, от которой мурашки.

0: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «Тайгинский парк». Уникальная архитектура. Парк с озером на территории ЖК. Подземный и наземный паркинг. Ремонт в подарок. Новый уровень комфорта в любимом районе. Звоните 373-0033. Застройщик ТК КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение на квартиры в доме номер 5 по ГП. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
2: Радио.
3: Реклама.
4: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
5: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
7: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
3: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно.
1: ООО «Левобережная». Категория 0+.
4: Какой прекрасный вид сверху!
2: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
3: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
6: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
7: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
8: Где-где? В радиотехнике!
7: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188. Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро «Зальцовская», Красный проспект. Проспект 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
9: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
10: Построил Михалыч дачу и дом, машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения, если бы трезвое выбрал вождение.
11: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
12: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В «Додо Комбо» из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
14: «Додо». 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002. 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
15: Держи дистанцию 3 секунды.
16: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
17: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: вечернего шоу. Атмосфера.
1: Возвращаемся мы с Арсением в эфир для того, чтобы сообщения ваши прочитать.
2: Их так много, нужно озвучивать. Давайте посмотрим Макс, канал наш. Напомним, сегодня мы говорим про музыку. В какое время чаще всего слушаете?
1: Больше всего пишет Олеся. Музыку я слушаю утром на работе. Любимый жанр шансон, классика, энигматика. Это уже жанр такой.
2: И зарубежки. Ну, здесь на Юнитоне что-нибудь наверняка для вашей души тоже находится.
1: Это точно. Анатолий пишет.
2: Всегда и везде слушаю радио Юнитон. А если нету возможности, слушаю вашу радиостанцию.
1: А если нет возможности слушать нашу радиостанцию, то на флешке слушает.
2: Дискотеку 90-х на флешке.
1: У нас, кстати, есть команда «Стерео».
2: Сегодня будет после шоу «Атмосфера».
1: Да, это как раз воспоминания.
2: Вернемся дружно в далекие 90-е и нулевые.
1: Саня написал.
2: Саня,
1: привет,
2: Саня. Я слушаю
1: вечером. Всегда прочитайте «пожалуйста», «припожалуйста».
2: Давай еще раз прочитай.
1: Я слушаю вечером всегда. Прочитайте,
2: всегда.
1: Пожалуйста,
2: мы готовы всегда слушать и читать ваши сообщения. Что еще, Евгений?
1: Евгений написал в машине в течение дня, вечером и утром, когда шоу «Пуш».
2: Ой.
1: Вечером и утром, когда «Пуш».
2: Приятно, что вы с нами, что «Пуш» тоже с нами и что слушаете. Это здорово. Ребятки, в следующий час музыкальный перейдем плавно. Там вначале встречайте Павла Николаева и актуальный выпуск новостей.
0: Даша Макарова, Арсений Романов. Поехали!

0: Новосибирске 7 вечера.
1: FM 107.7. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
2: В эфире служба информации радио Юнитон. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Первые ночные заморозки ожидают новосибирцев в ближайшие выходные. По данным синоптиков, местами температура упадет до минус 3. Кроме того, в отдельных районах области обещают редкие и небольшие дожди. Дневная температура будет держаться в диапазоне от плюс 10 до плюс 15 градусов. О погоде на завтра в конце выпуска. Полноценное движение по Димитровскому мосту в Новосибирске обещают открыть 30 сентября. На переправе с заметным опережением графика завершают ремонт дорожного покрытия. Подрядчику еще предстоят работы в нижней части моста, которые не потребуют ограничивать движение транспорта. Закончить их собираются к 1 ноября. Завтра, 26 сентября, у новосибирского ГУМа на площади Маркса развернется осенняя ярмарка с местными товарами. Как сообщили в мэрии, в ней примут участие более 100 производителей и садоводов. Они привезут сезонные овощи, грибы и ягоды, разные виды меда и колбасы, а также сыры и мясо. Торговая площадка будет работать с 10 до 16 часов. Новосибирская хоккейная «Сибирь» накануне в домашнем матче уступила казанскому «Акбарсу». Встреча завершилась со счетом 2-3 по итогам серии буллитов. В команде хозяев шайбы забросили Сергей Попов и Михаил Орлов. Ворота защищал Михаил Бердин, сообщает официальный сайт клуба. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4, днем 12-14 градусов выше нуля. На сегодня и на эту неделю новостей больше нет. Далее в эфире финальный час шоу «Атмосфера». Будьте с нами. До встречи.
1: Радио «Юнитон». Новости. Атмосфера. Музыка не знает границ.

0: А все верно, здесь Даша Макарова и Арсений Романов, человек, который работает на радио, а хотел бы работать, наверное, в агентстве недвижимости, чтобы лежать
1: и не
0: двигаться.
1: Стараюсь лежать и поменьше двигаться, хотя не всегда получается. Почему-то какие-то планы нарисовываются.
0: Ну, потому что у тебя семья есть.
1: Да.
0: Если не ты нарисуешь, то семья нарисует.
1: Ну что, друзья, последний час в эту пятницу шоу «Атмосфера» стартовал. Мы говорим про музыку в шоу музыкальном. Удивительно, да?
0: Ну да. Как часто вы ее слушаете? В какое время суток? В большей степени, может, кто-то утром, кто-то ночью. Какой жанр любите?
1: Итак, мы определились, что лично я слушаю тоже утром утреннее шоу, попадаю в течение дня, иногда тоже включаю музычку, радио, соответственно, ну и вечером три песни в душе. Что у тебя?
0: У меня весь день музыка, и по пути с работы тоже слушаю Юнитон.
1: И на работе тоже.
0: Но
1: что
0: вот
1: у наших
0: утром
1: слушателей?
0: Вот редко. У наших слушателей
1: а потому что
0: ты
1: спишь.
0: Да.
1: И все пропускаешь.
0: Есть такая часть, когда 11. Александр написал: музыку не слушаю, уже два дня смотрю сериал «Холод». Кстати, если соберетесь смотреть, он запрещен для детей.
1: А сколько там серий? Много, видимо?
0: Российский сериал. С Любовью Аксеновой, кстати.
1: Слушай, ну вот не поверишь, жена буквально на днях смотрела и пыталась меня тоже на это подсадить.
0: А вот
1: так,
0: это,
1: знаешь,
0: знак,
1: немножко
0: это знак. Мрачноватый?
1: Тяжелый фильм. Я так пытался смотреть, но перестал.
0: Ну это драма, кстати.
1: Жена досмотрела, ну или... прям впечатлилась.
0: Так что да, если будете смотреть, он запрещен для детей. Вот Александр его как раз-таки смотрит. А может позволить себе, он же старше 18 лет.
1: Кто, Александр?
0: Да. Ну, мы лично знакомы с
1: Александром. Александр, вы 18+.
0: Так, давай еще пробежимся.
1: А мы мед доели от Александра?
0: Да. Мы мед доели,
1: Александр. Александр, мы мед доели.
0: Такой намек. Очень жирный. Написал.
1: Кто очень жирный?
0: Намек.
1: После меда?
0: Намек. Михаил написал: а я работаю ночью, поэтому и музыку слушаю обычно ночью, но могу и днем, когда что-то ищу в интернете, но чтобы не скучно
1: если
0: было.
1: Если вы ночью работаете за рулем, то как раз музыка отвлекает от сна.
0: Может быть, компьютер программист или что-то там.
1: Тоже вариант, да. Что еще? Добрый вечер. Музыку слушаю во время езды. Три раза.
0: Еды. Во время еды.
1: А, я букву «З» почему-то вижу.
0: Ты хочешь вместо поехать, для... видимо, куда-то.
1: Во время еды 3 раза, минут по 20. Зато, а затем аудиокниги могу
0: зато
1: слушать.
0: Зато аудиокниги,
1: 3-4 часа.
0: Ежедневно.
1: Ужас.
0: Аудиокниги.
1: Аудиокниги.
0: Но я бы за рулем, кстати, не слушала аудиокниги, потому что как-то хочется звук мотора слушать.
1: Видишь ты какая.
0: Да.
1: Что еще?
0: А, еще и сообщение. Ульяна написала: слушаю часто под настроение, в основном ту, которая мне помогает наладить гармонию с собой и окружающей природой.
1: Ну, это вам в лес надо, или, не знаю, по полям. По полям.
0: Птички там, синички какие-нибудь.
1: Ну что, друзья, вы тоже наверняка сейчас где-то едете. Совсем скоро будем говорить о дорожной обстановке. В эту пятницу вечером, как там в Новосибирске на дорогах, напишите, расскажите.
0: Да, если где-то застряли, ну, в смысле, стоите и не движетесь. То
1: если вы сегодня
0: срочно начнете двигаться под музыку.
1: Тоже недвижимость, но не на кровати, а все еще где-то в Новосибирске, на дорогах. Напишите нам в МАКС 8-983-510-107.
2: Атмосфера. Просто космос какой-то.

0: Ошибки. Не сиди без дела. Рулевые на радио Юнитон.
1: 19 часов и 14 минут в сибирской столице. Давайте посмотрим, что творится в пятницу вечером на дорогах Новосибирска.
2: Ух, 5 баллов всего лишь. О чем разговаривать? 5 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты, но все же есть пробки из-за ДТП. Я прямо сейчас с них начну. Позволите?
1: Пожалуйста.
2: Арсений Игоревич, спасибо большое.
1: Пожалуйста.
2: Улица Жуковского на пересечении с Мачищинским шоссе. Там сейчас пробка очень сильная. И
1: бордовым
2: там,
1: цветом,
2: да,
1: все,
2: и...
1: да.
2: А потому что ДТП примерно от Космодемьянской
1: улицы.
2: Ну,
1: смотри, после ДТП эта пробка продолжится до перекрестка, поэтому кто-то все-таки отправляется за пределы города в ту сторону, да, в том направлении. Придется задержаться.
2: Также задержаться на Георгия Каланды до Окружной придется каждому, кто
1: объединение
2: там сейчас.
1: Здесь тоже сейчас загружено. Давай смотреть Богдана Хмельницкого. Что там в районе улицы Писарева? Все сложно. Писемского. Новая Заря.
2: 25 лет октября, да, Александра Невского.
1: Да.
2: Здесь такая загрузка идет от Танковой примерно. Ну и что касается Дуси Ковальчук на площади Калинина, тоже до улицы Плановой придется задержаться.
1: Неприятненько. Что в центре?
2: В центре, кстати, более-менее свободно.
1: Что касается Ипподромской улицы в районе Военной, придется задержаться, причем в обе стороны, как в сторону Речного, так и в сторону Богдана Хмельницкого, да. Есть упоминание о ДТП в районе Октябрьской магистрали по улице Ипподромской, хотя проб и далее будет до,
2: Будагова.
1: Я так понимаю, до площади Будагова, а там сегодня все загружено.
2: На улице Фабричной, на улице Большевистской, в районе площади Будагова.
1: ДТП.
2: ДТП сейчас вот прям...
1: Пробка до Речного, да, вокзала, я так понимаю?
2: И, мне кажется, даже немного после, до Днепрогрессовской.
1: До инструментального завода, друзья, по Большевичке от Речного сложно. Да и в обратном направлении тоже придется задержаться примерно от мелькомбината.
2: Немного про Дзержинский район на Гусинобродском шоссе. Улица Волочаевская сейчас сложная... обстановка, движение от Гусинобродского до Волочаевской.
1: Ну и по Волочаевской тоже такое бордовое немножко все. Ну а далее давай смотреть мосты. Что касается Бугринского моста, он свободен в обе стороны, хотя спуститься с него сложно на левом берегу, по улице Ватутина, спуститься с горочки. Пробка от, я так понимаю, Немировича, да, до Советского шоссе в районе Меги тоже придется задержаться.
2: Свободный мост Октябрьский, но на левом берегу начинаются такие плотные движения. Во-первых, Немировича, да, Данченко, пересечение с Ватутина.
1: Но более плотнее сейчас, кто поехал по, что называется, Студенческой, да, проспект Карла Маркса. Пробка растянулась от моста и прям-таки до кольца, я так понимаю, перекресток с Ватутина, да?
2: Да, Ватутина это на кольце. Там сейчас ДТП, может быть, из-за этого все. Но ты знаешь, я вижу, что еще и
1: Новогодняя,
2: геодезическая. Люди хотят по Блюхера объехать, там тоже сложно.
1: Да и на Покрышкино сложно. В общем, все, что касаемо площади Маркса, друзья, сейчас затруднено. Но движение. Давай смотреть далее.
2: А, кстати, хотела сказать и напоминаю, если кто-то любит по Вертковской передвигаться, там...
1: Ты, например.
2: Я люблю, и там до сих пор все перекрыли, и невозможно на пересечении с Телевизионной улицей, там вообще никак, придется по газонам ездить, кстати, автомобилю.
1: Что ты, к чему ты людей учишь?
2: Ну, так и делал, там дорогу прокатали.
1: Сейчас слушает одна бабушка, хочет поворчать наверняка на тебя. По газонам они ездят. Так.
2: Центральный мост полностью свободен, кстати, Димитровский тоже.
1: Прекрасно, но есть затруднения традиционные на улице Станционной, примерно в районе 2-й Станционной, там же порт Артурского, в обе стороны Невельского. Есть сложности, смотри, по Немировича Данченко в районе улицы Троллейной, придется задержаться от Станиславского, я так понимаю, да?
2: Да.
1: Угу, до улицы Троллейной и немножко на тючином языке. Петухова.
2: Ой, что на Петухова? От площади Кирова до
1: Хиловского кольца,
2: получается. Там придется со всеми стоять, знакомиться, разговаривать, потому что практически не движется никто.
1: Это ты в последнее время, смотри, знакомишься там со всеми. Так, давай смотреть, что касаемо стороны Академгородка уже. Поедем туда.
2: Давай.
1: По Берскому шоссе прогуляемся. На Матвеевке придется задержаться. Там пробки традиционные. Кольцо Шлюз сегодня загружено. До сих пор улица Шлюзовая на подъезде к кольцу. Также далее Русская чуть-чуть. Там пробочка. Ну и дамба ГЭС более-менее свободна, кстати. Что там в Академии?
2: В Академгородке улица Российская от Иванова до Иванова примерно стоит
1: от проспекта
2: Строителей, я думала.
1: Думала. Проспект Строителей тоже на выезде. Сейчас сложно спуститься на Берское шоссе. Кстати, по Берскому шоссе от, можно сказать, Строителей, да, от поворота в Академ до поворота на улицу Русскую пробочка сейчас растянулась. Ну, а далее все в Берг свободно.
2: Ну и ладно.
1: Все, что ли?
2: Соблюдайте правила дорожного движения. Всем удачи в пути.
0: Рулевые на радио Юнитон.

0: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
1: Где-где?
2: В радиотехнике!
0: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
3: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
0: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
7: Кварц-винил от 950 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
8: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
9: Смотри, тут на карте места отмечены. Лес, фьорд, скала, маяк.
10: Так это не карта. Это ЖК «Гренландия». 13 домов по концепции «Город в городе». Все для жизни рядом. Все для семьи внутри. Квартиры от 5 миллионов рублей. Льготные ставки по ипотеке на весь срок. Такие условия только до 30 сентября. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
11: Застройщик ОСЗ «Союз Инвест». ЖК «Гренландия». Лес. Дома номер 456. ЖК «Гренландия». Фьорд. Дом номер 9. Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Что в «Додо Пицце» есть, кроме пиццы?
13: «Додстер» – сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Додстер» – острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце».
14: Легендарно.
15: Ты где? Хотел подъехать.
16: Я на СТО-фильтр.
15: А я как раз по этому вопросу звоню. ТО быстро надо пройти.
16: На СТО-фильтр приезжай. Обслуживают любые марки. Быстро заменят масло. Все в наличии есть. И, конечно, гарантия на работы и материалы.
15: Говори адрес.
16: Проезд энергетиков 23/1. Но тебе ближе фильтр на Гусинобродском шоссе 10/1. Телефон 304-77-77. 304-77-77. Запишись.
15: Принято. Звоню.
17: 50.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГРНИК 324-547-60-020-35-05.
2: Какой прекрасный вид сверху!
3: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
4: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
6: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
7: Шеф, нам снова повышают аренду.
8: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
9: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInski.ru. Повторяю, MakiInski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Баба Яга, а сколько тебе лет?
11: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
10: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
11: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
12: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
15: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
16: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
15: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
17: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
18: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
19: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: шоу «Атмосфера» уже в эфире.
1: Конечно, мы уже в эфире. Мы с вами. Это шоу «Атмосфера» на 107 FM в эту уже темную пятницу 25 сентября.
2: Темную, но наши светлые головы.
1: Наши, кстати, темные головы.
2: Головы...
1: Это так, мы вот про верхушку, про головы. А мы с тобой только что, буквально пару минут назад, в нашей онлайн-трансляции увидели в городе Новосибирске автобус с красной крышей. То есть белый автобус и просто крыша, даже не красная, какая-то она, ну, как будто ржавая,
2: да.
1: Но
2: кстати,
1: она явно покрашена.
2: Тоже заходите в трансляцию, смотрите, и мы вот с Арсением удивились. А зачем?
1: И вдруг поняли, что летом в этих автобусах наверняка жарко.
2: И вот для того, чтобы всем было жарко, скорее всего, они покрасили крышу.
1: Какие мы добрые с тобой, да?
2: Возможно. Кстати, но другой автобус ехал рядом, там была белая крыша. Вот
1: получается,
2: нам интересно стало, почему так.
1: Зачем покрасили крышу автобуса? Расскажите нам, напишите.
2: Ну а что мы уж точно знаем наверняка, это какую музыку вы слушать любите. Радио Юнитон, пожалуйста. И в какое время суток вы это делаете? Давай прочтем сообщение.
1: Ну вот, например, Виталий написал, что слушаю в основном вечером после работы, когда еду домой. Так, а утром вы на работу едете, что, вообще не слушаете ничего?
2: Ну, может быть,
1: ничего?
2: Человек днем ездит, ничего не слышит. По телефону разговаривают, очень многие так делают, какие-то дела решают.
1: Оля написала, музыку слушаю во время готовки, либо включаю какой-нибудь фильм. Ну, это у нас, мне кажется, классика жанра.
2: Не пересолить там, когда фильм-то смотрите. Так, еще сообщение есть. Инна пишет, я не слушаю музыку практически только на даче или в машине. Видимо, вы на даче и в машине каждый день. Но там, там у меня нормальная техника.
1: А, в машине?
2: Звуковая, да.
1: Усилители всякие, ну все понятно.
2: Любите качественный
1: звук. Смотри, короткое сообщение от Александра. Музыку слушаю от 8 часов. От 8 часов утра или просто 8 часов минимум в день?
2: Да, кстати, от 8 часов утра тоже хорошо получается. С 8 и до.
1: Так, Мария написала, под настроение слушаю музыку. Вот недавно лепила пельмени и увлеклась.
2: Интересно, под лепку пельмени какая музыка должна быть?
1: Два кусочка колбаски.
2: Так, сообщение от Григория. Каждый день по дороге в универ разную слушаю, потому что одна и та же надоедает. Это дорога сколько? Примерно минут 40, я думаю.
1: А вот Ольга пишет, я слушаю Полину Гагарину, очень люблю ее. Слушай, может, Олечке подарим песню?
2: Давайте, заслушали до дыр там, заслушаем и здесь, почему
1: давненько не слышали песню, которая называется «Я не буду».
2: Ну, не будешь, не надо.
1: Я-то не буду, но Полину-то поставлю.
2: Давай.
1: Полин Гагарина на радио Юнитон.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Я, кстати, сейчас задумался, что давненько не слышал вот это вот в трубке телефона. Абонент не отвечает или временно недоступен?
2: Ну, позвони мне, я тебя заблокирую, слышишь? Только по договоренности надо разблокировать потом снова.
1: Больше тогда не встретимся с тобой в шоу «Атмосфера».
2: Плюс 13 градусов. Слушай, как бы мы, что ни происходило, мы встречаемся каждую пятницу в шоу «Атмосфера» с 5 до 8 вечера.
1: Ну, давайте о погоде поговорим. Возможно, снег придет.
2: А почему это вдруг?
1: Не знаю, что ты задумался, что наверняка снег уже скоро в нашем городе.
2: В прошлом году, да, зима наступила немного раньше, чем хотелось бы.
1: Ну, давайте посмотрим. Итак, суббота, 26 сентября, и по данным Западносибирского метеоагентства, ближайшие сутки в нашем городе без осадков. Ура, снега не будет. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4, днем плюс 12, плюс 14. Но все-таки заморозки-то приходят в наш город, потому что на выходных, как мы уже говорили, будет минус 1 ночью, ребята. Пора доставать теплые одеяла. Теплых людей рядом заводить и мохнатых животных.
2: Да, пусть так и будет.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: На радио Юнитон музыка навсегда.
1: Мы продолжаем вам рассказывать о музыке интересной, о той самой музыке, которую, возможно, многие уже и не помнят.
2: А кто-то вспомнит наверняка сейчас. Мы далеко не пойдем, пойдем в далекие, недалекие. 2006 год. То самое время, когда на экраны телевизоров вышел сериал под названием «Кадетство».
1: О, да, кстати.
2: Суворовское училище.
1: Я еще в универе не училась. Так классно
2: было. В школе, по-моему, еще учился в этот момент. Я помню вечера, когда приходил и с удовольствием смотрел, а потом спустя много-много лет пересматривал полностью. Ну и с таким же ярким впечатлением, но потому что круто. Ребятки молодцы, снято очень классно, очень, я бы сказал, позитивный такой фильм. Во многом, возможно, поучающий, но для молодежи точно.
1: То есть ты рекомендуешь смотреть, да?
2: Да.
1: Так. Ну и теперь расскажи про песню.
2: А песня у нас, конечно, там много, кстати, песен было использовано в сериале «Кадетство», но заглавная песня, именно эту песню исполнила группа «Корни».
1: И, кстати, «Корни», хоть и группа, которая популярную музыку исполняет, они исполнили рок-хит.
2: Это рок?
1: Да, это рок-хит, песня «На перегонки с ветром».
2: Да, «На перегонки с ветром». Песню написал, кстати, участник группы Павел Артемьев. Трек вышел, правда, в 2005 году, но его благополучно прицепили, назовем это так, к «Кадетству». И действительно, именно тогда песня обрела невероятную популярность. Коротко о, кстати, сериале «Давай кадетство» вспомним. Есть интересные факты.
1: Факты давай.
2: Ну, вот, например, в массовке снимались настоящие кадеты Суворовского училища. И для того, чтобы вообще было все правдоподобно, задействовали реальное военное вот это вот училище Суворовское. Угу. Представляешь?
1: Да, интересно, хорошо. Угу. Так, антураж
2: период
1: есть.
2: Съемок сериала каждый день у забора Суворовского училища собирались толпы поклонниц.
1: Ну,
2: они кричали,
1: конечно.
2: Там. Просили, не знаю, фотографируют, спросили. Нет, тогда же не было вот эти вот селфи в телефоне. Наверняка были фотоаппараты.
1: Мыльницы, да, еще называлось.
2: Ну, а самому младшему актеру Павлу Бессонову, либо Перепечка, помнишь такого?
1: Да.
2: На момент съемок было почти 15 лет. А самому старшему, Борису Корчевникову, Синицын, на 10 лет больше. Вот так.
1: Стало быть, 25.
2: Парни выросли, сейчас где-то их тоже можно встретить в фильмах, но мы не об этом. Давайте вспомним и сериал, и вспомним песню. Группа «Корни» «На перегонки с ветром».
1: Ну, а если вы все-таки соберетесь пересмотреть, как Арсений, сериал «Кадетство», или посмотреть заново впервые, помните, он...
2: Разрешен даже для детей.
1: Всех,
2: берите всех.
1: Да, нет возрастных ограничений.
2: И пересматривайте. А сейчас переслушаем, пожалуй.
0: Музыка навсегда на радио «Юнитон».

0: Паша, а рядом я.
1: Ну, ностальгия, да.
0: Ностальгия сейчас, да, есть, друзья. Ну и съемки, кстати, сериала «Конец» проходили в городе Тверь.
1: А это значит, мы в Тверь отправимся для того, чтобы узнать, какая там погода.
0: Итак, метеопутешествие. Стартуем.
2: На радио «Юнитон» в мире погоды.
1: Пришвартовались. А мы плыли?
0: Не знаю. Летели? Я летел. Что-то не хочу долго ехать.
1: Причем лежа во сне.
0: Что там в Твери?
1: Слушай, очень похожая погода на нашу. Плюс 15 примерно днем будет и на выходных, и всю неделю следующую.
0: Да, ночные, зато у них не около нуля, как у нас. У них все что-то в пределах 10 градусов. То есть немножечко потеплее там.
1: 8, я бы сказала. 6-8.
0: Ой, ну все. Более точным, если быть, то да. Ну а в нашем городе завтра плюс 12, плюс 14.
2: Мир погоды. Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP. Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+. Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов. Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
4: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
5: «Додо».
6: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
7: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
8: И зависти.
9: Значит, вместо обеда в «Приз».

0: цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова-Юва. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Привет! Как настроение?
3: Безумное!
2: Как аппетит?
3: Еще безумнее!
2: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
4: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
5: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
7: «Додо». Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
9: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
10: Колбаски-гриллинки, риеты изысканные, да пончики мясные.
11: Что? Что это?
9: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
12: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.
13: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
14: Семейный ЖК комфорт класса

0: Зеленые дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: представляет вечернее шоу «Атмосфера».
1: Ну что, друзья, подходит к концу вечернее шоу «Атмосфера» и подводятся итоги сами собой.
2: Да, сегодня мы в музыкальном шоу говорили про музыку, что обычно такого не бывает. Говорили про музыку, которая в нашей жизни. Кто-то слушает ее утром, кто-то днем, кто-то вечером. Мы определяли, где, в какой промежуток времени чаще всего вы слушаете музыку.
1: Утром, днем, вечером или ночью. И ответ в наших социальных сетях совпал. Все слушают в основном днем.
2: Хотя многие писали про утро, что слушаете не то, что слушаете утреннее шоу. Это прекрасно.
1: Но вечером, это, видимо, шоу, да, слушают утром и вечером. А саму музыку, там, с флешки кто-то по радио, кто-то на диске, может
2: кто-то
1: быть.
2: Кто-то просто за рулем.
1: Это днем.
2: Да, да, да. Голосование показывает именно этот факт. Давай еще сообщения, которые остались по теме.
1: А давай прочитаем.
2: А давай.
1: А Мария написала: под настроение музыку слушаю обычно в машине или в процессе лепки пельменей-вареников. Получается час-полтора. Не каждый день.
2: Конечно, не каждый день вы лепите.
1: Конечно, с пельменями.
2: А ты давно лепила что-нибудь?
1: Лет 20 назад с мамой.
2: Я его слепила из того, что было.
1: О, да, кстати, да.
2: Хорошие песни, они будут и в следующем часе, друзья, потому что команда «Стерео» уже нас выгоняет из студии. Пора.
1: Ну что, передаем им эстафету
2: палочку. А я тоже хочу поставить хорошую песню завершения. Знаешь, такая тоже, 90-х.
1: Какую? Пожалуйста.
2: «Коко Джамбу» хочу.
1: Я-я-е?
2: Я-я-е.
1: Давай.
2: Давай, Даша Макарова.
1: Арсений Романов.
2: Всем хороших выходных. Пока.
0: Даша Макарова и Арсений Романов.

0: которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Смирнова Ева. Украина 319-547-600-187-250.
1: Стерео жизнь.
2: Стерео стиль.
1: Стерео звезды и стерео хиты.
2: Сейчас.
1: Команда Стерео на радио.

0: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».
1: А компот?
2: Радио «Юнитон».
3: Реклама.
4: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо «Деспирадо» от фабрики мороженого «Солнечный день».
5: Чего хочет ваш автомобиль? Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем. Чего хотите вы? Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто. СТО-фильтр. Обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО-фильтр. Звоните 304-47. Сайт stofilter.ru. 304-47. Сайт stofilter.ru.
6: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
7: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
8: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.
9: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
10: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
11: «Додо».
12: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
13: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Что в «Додо Пицце» есть, кроме пиццы?
10: «Додстер» – сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Додстер» – острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце». Легендарно!
11: «Додо».
15: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
16: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
17: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
18: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
19: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Команда «Стерео» на радио «Юнион». Погода на радио «Юнион».
1: По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4, днем 12-14 градусов тепла.
0: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».

0: Команда «Стерео».
1: Почему все время говорим о перестройке? Для чего она нужна? Нам очень важно, чтобы мы не заговорили перестройку, не заболтали ее. Нам важно, чтобы эта перестройка приняла необратимый характер.

0: на радио Юнитон команда «Стерео».
1: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
2: КПД «Газстрой» представляет проект «Чистая слобода». Квартиры с ремонтом, парковое озеленение, вместительные парковки, безопасные дворы. Ключи в этом году. «Чистая слобода». Строим твою историю. Звоните 373-0033. Застройщик ГК КПД «Газстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение на квартиры в доме номер 58 ОКП. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
3: Радио.
4: Реклама.
5: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
6: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
7: И зависти.
5: Значит, вместо обеда в «Приз».
8: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
9: Комплект межкомнатной двери от 5990 рублей. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
10: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
11: Реклама 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября только в приложении «Додо Пицца». Пока товары в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони фреш, сырная, чесночный цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и в приложении. Продавец ИП Емец Артем Владимирович. Огранип 318-774-600-590-821.
12: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
13: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
15: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
16: Да-да.
17: Освободился раньше? Едешь домой через Golden Park? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова-1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
18: Моцарт и Сальери. Органный концерт духовной и вокальной музыки в исполнении московских солистов. 8 октября. Новосибирская филармония. Категория 12+.

0: пешеходов.
1: Они благодарят.
0: Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: десятый раунд. Утреннее шоу против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107 FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красс Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Мам, что сегодня на ужин?
1: Мы голодны, как тигры.
2: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
3: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
4: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
5: Ламинат 33 класса от 599 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
6: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
7: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
8: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8 913 986 8338. 8 913 986 8338.
9: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
10: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
11: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: погода на радио Юнитон.
1: По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4, днем 12-14 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ».
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне Фламинго не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон Фламинго. Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: День начинается с шума листвы и с того, что все нужное рядом. Открыты продажи последнего дома в развитом микрорайоне «Акварельный». Двушки от 6 миллионов 200 тысяч рублей. Трешки от 8 миллионов 300 тысяч рублей. Места хватит всей семье. А ставки по ипотеке льготные и на весь срок. Предложение действует только до 30 сентября. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
1: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный» 4.0. Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела.
3: Рулет томленый, душистый, барский.
4: Барский продукт для людей с широкой душой.
5: Можно и до свадьбы. Букетси. Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
6: Мам!
7: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
8: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

22.00 в Новосибирске. FM 107. Слушай первым.

0: Юнитоли. Реклама. Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
0: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
2: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
4: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
5: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2, +4, днем 12-14 градусов тепла.

0: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
1: Линолеум полукоммерческий. От 449 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
2: Колбасы пальчики оближешь, окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе, покупай и уплетай.
3: Марский продукт для людей с широкой душой.
4: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
5: Держи дистанцию 3 секунды.
6: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
8: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения, если бы трезвое выбрал вождение.
9: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2, +4, днем 12-14 градусов тепла.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

В нашем городе 2 часа ночи. FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

обещал себе не только в отребил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: нашем городе 4 часа ночи.
1: FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-14 градусов.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Колбаски-гриллинки, риеты изысканные, да пончики мясные.
1: Что? Что это?
2: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.